0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемые в Чайковском оборудование планируют

песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Амбарцумян – выдающийся советский астрофизик, известный во всем мире. Он сделал значительный вклад в развитие астрофизики, астрономии и динамики звездных систем, а также в понимании происхождения и развития галактик. Амбарцумян считался основоположником теоретической астрофизики в Советском Союзе. Получив образование в Ленинградском государственном университете и Пулковской обсерватории, в 1934 году он основал первую в СССР кафедру астрофизики в ЛГУ. Амбарцумян был академиком наук СССР и президентом Международного астрономического союза. Одним из основных направлений его исследований была физика звезд и газовых туманностей. Он изучал их структуру, эволюцию и спектральные характеристики. Ученый исследовал свет отдаленных галактик и звездных скоплений. Эти работы привнесли колоссальный вклад в науку, так как позволили определить примерный возраст Вселенной – 14-15 миллиардов лет с момента Большого взрыва. На основе теоретических изысканий Виктора Амбарцумяна ученые всего мира смогли более точно понять физические процессы в космосе. Его исследования имеют огромное значение для объяснения возникновения

0: возникновения и эволюции Вселенной, а также формирования галактик и космических объектов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Россия может похвалиться едва ли не самым необычным музеем в мире. Он полностью посвящен лягушкам. Дело в том, что это бесхвостое земноводное – неформальный символ подмосковного Дмитрова. По легенде, город основали рядом с большой колонией лягушек, которых жители сочли предвестниками богатства и процветания. Какое-то время назад в Дмитрове создали небольшой частный музей, посвященный лягушкам и лягушатам. Квакушек показывают в разном контексте – как героев фольклора, как объект научных исследований, а еще в залах можно увидеть огромную коллекцию сувенирных лягушек – вязаных и тряпичных, бумажных и каменных, деревянных и металлических. Экспонатов более 500, и их число постоянно пополняют.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
3: Духовность – это целая вселенная, внутренний мир человека, в котором он живет, в котором происходят каждодневные события, с которыми он сталкивается по жизни, его моральные, эмоциональные потрясения, которые с ним происходят. И вы знаете, вот ни одна материальная вещь не может оставить такой глубокий след в жизни человека, как эмоции, как что-то духовное. Вот ложитесь вечером спать, закрываете глаза, но вот, я не знаю, дорогущая машина или дорогущий телефон не будут у вас вызывать каждый день положительные эмоции. А улыбка ребенка или любимого человека будут вызывать у вас удовлетворение и адреналин, и позитивные эмоции. Понимаете? Каждый день. То есть вообще духовность может приносить каждый день вам хорошее настроение и хорошие чувства. Поэтому вообще превосходство духовного над материальным для меня однозначно. И я думаю, для вас тоже будет однозначным, если вы хотя бы немного подумаете об этом.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
4: Сейчас общались с вами, Максим, да, вы приводили примеры, что для кого-то вот только своя семья важна. Кто-то, наоборот, мыслит категориями родины, да, страны. Но всегда все равно идет какая-то такая отсылка к семье. Вот насколько важна семья в воспитании патриотизма и настоящих наших ценностей?
5: Я считаю, что семья, в семье много что зарождается. Если в семье ребенок не научился помогать отцу, матушке, делиться, сопереживать, потом его первый коллектив, школа, класс, институт, как он будет там себя вести? Думать только о себе. Главное, чтобы у меня было все хорошо. А что у товарища, это не важно. Все начинается с семьи, конечно. Поэтому и со студентами, со школьниками я разговариваю, говорю: ребят, задайте себе вопрос, когда вы крайний раз подходили и говорили: папа, чем помочь? Или без напоминания брали половую тряпку и начинали полы мыть, потому что матушка на 2-3 работах бывает работает. Говорю, все, что на вас надето, прически, маникюры, одежда, это все заслуга ваших родителей. Не забывайте об этом. То есть и должны дети уважать своих родителей, любить, почитать. Это и в Библии же написано, что уважай своих родителей, тогда все у тебя будет хорошо. Поэтому если в семье это привили, все правильно заложили, если отец занимался сыном и привил ему спорт, этот спорт, он ему 1000 раз в жизни будет полезен. Это и на поле боя, и так далее, и так далее. А бывает, опять же, возвращаясь к студентам, поднимаешь, он спортом не занимается. Спрашиваешь, каким, что, не все занимаются спортом. Это все же из семьи идет. Это задача родителей найти ребенка, помочь ему состояться, найти ему, помочь с профессией определиться. Это же тоже очень страшно. 11-классник не знает, куда будет поступать. Как это так? Это значит какой-то инфантилизм по отношению к своей жизни. Не определились люди. То есть где-то в том числе и родители. А заниматься воспитанием нужно не когда ему 18 лет, а когда вот он ему еще, я не знаю, до 10 лет. До 10 лет нужно столько вложить. Столько. Вот если ты вложишь, вот, опять же, я хочу свой, наверное, пример привести, чем я горжусь. Вот. И это я никогда не жалел время на воспитание своего сына. Никогда. Для меня это самое важное, главное было вот именно на том возрасте. То есть и спорт каждый день, и в школу он еще не пошел, я его научил читать, писать. Обязательно спортивные секции, обязательно репетиторы. И это не освобождало от помощи по дому. Он знал, что он должен сходить, что он должен купить, какую картошку почистить, отварить и так далее, и так далее. Я горжусь воспитанием своего сына. Я никогда не жалел время на общение со своим ребенком. Я очень много времени с ним общался. Когда он был вот еще в таком возрасте, шнурки он сам завязывал. Я его не торопил, я ему не помогал. Очень много вещей, когда я ему показывал пример. Если я хотел, чтобы он умел кататься на лыжах, я сам одевал лыжи. Если я хотел, чтобы он на коньках, я сам одевал коньки. Бывает такое, что родители чего-то хотят, а сами боятся там одеть коньки и пару раз шлепнуться. То есть своим личным примером. Мне, я никогда не мог что-то требовать, говорить, учить, чего я сам никогда не делал. То есть я должен был для него быть примером. Он меня никогда не видел выпившим. Я 15 лет не употребляю алкоголь никогда ни в чем. Поэтому я имею право про это говорить. И точно так же с сигаретами. Я имею право об этом говорить. Своим примером. А как можно сказать ребенку не кури, когда ты сам куришь? Ну это...
4: Максим, а как зовут сына? Сколько
5: Александр.
4: Лет?
5: Александр.
4: Сколько лет Александр?
5: Лет. Сейчас учится в Екатеринбургском Суворовском училище.
4: Суворовец.
5: Будущий офицер.
4: Да. Да. Александру большой привет. И я думаю, ну, дорогого стоят такие слова отца. И чувствуется ваша искренность, что вы действительно этим гордитесь. И это по-настоящему важно. Спасибо вам огромное, Максим. И в завершении эфира слушаем песню...
5: Валюшкина 333.
4: 333. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: А знаете, что бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость. Москва».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья. Обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Калининградской области находится самая длинная в мире песчаная коса – Куршская? Ее длина – 98 километров, ширина – до 3 километров. На небольшом участке суши, отделяющем Куршский залив от Балтийского моря, расположилось сразу несколько природно-климатических зон. Это и дюны, едва ли не самые высокие в мире, и уникальной красоты сосновые леса и болота. На Куршской косе гнездится огромное количество птиц, больше 100 видов. Сотрудники специальной станции регулярно проводят их учет. Несмотря на скромные размеры, коса – дом для множества животных, вплоть до кабанов и косуль. Российская часть Куршской косы имеет статус национального парка и охраняется государством.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
3: Я знаю, что в фонде «Победа» есть отдельный проект, который называется «Трудовая доблесть». А поподробнее, пожалуйста, расскажите, как родился проект. А я-то знаю, что есть история.
4: Ой, история вообще замечательная. Но работая на новых территориях и принимая людей с оказанием бесплатной юридической помощи, мы посещаем разные города за один выезд, принимает много юристов. И вот в один из приемов к нам пришли стахановцы, орденоносцы, люди уже преклонного возраста.
3: Самые настоящие стахановцы, самые представители настоящие. Легендарного стахановского движения.
4: Мы такого количества регалий и такого представительства, да, мы никогда не видели. Конечно, были очень сильно удивлены, когда оказалось, что эти люди, шахтеры, да, металлурги, они брошены и забыты. И пришли они на прием, который проводился при участии депутата Государственной Думы Дмитрия Александровича Свищева. Пришли они к нему с просьбой, узнав, что здесь есть депутат Государственной Думы вместе с нами, да, они пришли с просьбой помочь возродить стахановское движение по всей стране. И, конечно, услышав их историю, да, посмотрев на этих людей, в стране никто не смог остаться и равнодушным к этой ситуации. Дмитрий Александрович вернулся в Москву, Москву вместе с нами. Мы подготовили доклад, пригласили наших стахановцев сюда, в Москву. Их принял руководитель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий. И Леонид Эдуардович Слуцкий вышел с инициативой к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину возродить и помочь возродить данное движение. И так появился проект «Трудовая доблесть России».
3: Но это же действительно вот про связь поколений. Вот вы говорите, пришли стахановцы. Вот даже вот представить это себе сложно. Я так понимаю, что пока они жили не у нас в России, да, о них вообще кто-то там помнил, о стахановцах?
4: Нет, о них никто не помнил. Украина достаточно давно повела какую-то политику, да, в части существующей добычи угля и самих шахтеров, результатом которого стали нерабочие шахты затопленные. Да. Металлургические комбинаты работали, но работали так поскольку-постольку. И, естественно, люди, уже являясь ветеранами, да, они оказались, ну, выброшенными на обочину, да, но это люди небывалой силы, там, величины, масштаба, да, и, естественно, они воспитаны таким образом, что они не могут, да, просто остаться в стороне и не передать свои знания подрастающему поколению. То есть у них-то боль именно в том, что они видят разрыв, да, между отсутствием наставничества, между тем, что у них есть огромный накопленный опыт, который они хотят и могли бы передать, да, но никому это не нужно было. И вот наше государство подхватило этот проект. И в рамках проекта «Трудовая доблесть России» сейчас реализуется, это федеральный проект, он реализуется по всей стране. И в рамках этого проекта наш фонд «Победа» сейчас является оператором. Мы оказываем бесплатные юридические консультации в 89 регионах нашей страны. Вот. Для категории граждан, люди труда, ветераны труда и ветераны специальной военной операции.
3: Но интересно прежде всего про наставничество. Вот я представляю, как прекрасно было бы, ну, мне. Каждый же вот мыслит, исходя из себя. Вот это же действительно героические люди, стахановцы, да? Это же прекрасное движение, которое создал Стаханов, да, своим примером.
4: Да.
3: А сам факт общения с ними, это же уже образование фактически. Это вот как работает? Вот интересно, вот как, что делается вами или как это происходит? Вот обмен этим, даже это не обмен опытом, вот это наставничество, как выглядит вот сейчас?
4: Проект сам, да, он появился, стахановский проект появился в городе Стаханов, то есть, да, прием проходил именно там. Вот. А как это работает? Но сейчас этот проект, он только-только формируется. Вот мы запустили первый этап этого проекта, это буквально месяц. Да, это мы провели сейчас юридические приемы по всей стране, фонд «Победа». Вот. И дальше мы видим, каким образом, что у них есть большой достаточно жизненный опыт. Да? Есть молодежь, которая не имеет этого опыта. Конечно, мы предполагаем, что должны быть какие-то уроки, да, какая-то передача в школах, да, в каких-то колледжах опыта своего, какие-то программы внедрены. Да? Ведь они пришли, я помню, с чем, и у них-то такой боль-то была в чем, что вот... так сказать, руководитель, да, представитель этих стахановцев, такой царевский Александр Леонидович, вот он пришел с тем, что растут, подрастает поколение, да, они и молоток не умеют держать, и элементарно лампочку не могут никакую заменить, и смотрят они на все на это, вот обливается у них сердце кровью, да. И готовы рассказывать, готовы преподавать, готовы объяснять, готовы писать какие-то методички. Это я говорю про какие-то такие общие, да, вещи, всем известные. А если копнуть глубже и посмотреть на производство, посмотреть на какие-то промышленные большие предприятия. Ведь что такое ЛНР? Да? ЛНР и несколько там условно городов, вот основных, да, Алчевск, Стаханов, и рядом находящиеся, это большое металлургическое производство. Там стоят металлургические комбинаты, градообразующие, с численностью работников несколько десятков тысяч. Это доменные печи, да, это металлопрокатные какие-то линии и все прочее. И вот пример мой в том, что когда был какой-то переходный период, и освободили вот эти города, соответственно, остались брошены эти предприятия, да, потушены доменные печи, и когда запускали производство, пытались найти, а кто же может запустить эти доменные печи. Я не ожидал такого ответа, да, нашли ветерана, стахановца. Человек
3: 8, кино можно снимать.
4: 89 лет он запускал эти доменные печи на предприятии, на металлургическом предприятии. Вот представьте себе, да.
3: Да, прекрасная история. Это же действительно сценарий для художественного фильма. А он же не художественный, это же в реальности происходило, да? Я сложно представить вот так, но все-таки, да, приходит вот, ну давайте, вот этот дед, да, вот наш дед приходит и говорит: так, что тут печи, ну давай, ты туда, ты сюда, здесь вот сюда. И заработала.
4: И заработала каким-то образом.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Мария Ватутина. Они стреляли по донецким. Они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским. По сношенным пинеткам детским. По каблукам и сумкам дамским. По одеялам и подушкам, ночнушкам, шортикам, пижаме. И в класс, где запрещенный Пушкин по-русски говорил стихами. По толстым словарям толковым, по тощим козам, по колодцам. Они стреляли по торговым палаткам и по огородцам. Они не подходили близко, стреляя в школьницу у дома. Она была сепаратистка, она абстрактна, незнакома. Невидимы в прицеле пушки ее косички и ладошки, ее забавные веснушки, припухлые ее губешки. Но в том абстрактном артобстреле, закрыв глаза на все детали, они ее убить хотели. Они по ней в упор стреляли. С остервенением немецким, с особой слабостью гражданским, они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским.
5: Мария Ватутина – участница агитбригад, выступающих на фронте и в госпиталях. Ее учитель – профессор МГУ Элит-института, писатель, историк и поэт Игорь Волгин сказал: «Стихи Марии Ватутиной – жестокое и честное свидетельство того, что с нами происходит. Мы имеем дело с очень современным поэтом, чья лирическая память отнюдь не свободна от наследственного груза истории и культуры. Именно они, история и культура, есть способ существования этого поэтического мира, обладающего чутким и преемственным лингвистическим слухом и в то же время говорящего с нами на собственном художественном языке».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
6: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете единственного в мире человека, который пересек Тихий океан и с востока на запад, и с запада на восток? Это Федор Конюхов. А в 19-м году он пересек Южный океан на весельной одноместной лодке, пусть и снабженной специальным оборудованием. 154 дня путешественник шел от мыса Горн до Новой Зеландии. До этого Конюхов несколько раз пересек на веслах Атлантику, покорил 7 величайших гор планеты. Последний его проект – очередной переход через сложнейшие широты от мыса Горн до Австралии. А еще Федор Филиппович – самый возрастной гребец-одиночка в мире. Родившись в семье потомков поморов, он совершил первое путешествие в 15, пересек Азовское море. Затем посетил Северный полюс и пересек Атлантику за 46 дней на отечественной гребной лодке «Урал-Ас». Интересный факт – Конюхов не только путешественник, но и профессиональный художник. Был членом Союза художников СССР. Ноу-хау от Конюхова. В южных широтах он использует танковый шлемофон. Волны там бросают так сильно, что можно разбить голову, а шлем еще и от ветра защищает.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Словарный запас русских классиков невероятно богат. В их произведениях можно найти не только общеупотребительные в их время слова, но и редкие диалектные устаревшие. Кроме того, они сами изобрели целый ряд слов и зафиксировали в письменной форме. Конечно, в лексиконе классиков не будет, например, синхрофазотрона. Но почему ни у кого из них не встречается название такого цветка, как гладиолус, известного еще со времен Древнего Рима и распространенного в России? Ларчик просто открывался. Гладиолус – латинское название, которое используется в научном обороте. Русский синоним и в быту, и в литературе – шпажник. Это название цветок получил из-за длинных узких остроконечных листьев, напоминавших клинок пехотной шпаги. А в 1937 году в Советском Союзе издали книгу ботаника Фредерика Роквелла «Гладиолус». Именно с нее началось победное шествие латинского названия, которое стремительно и практически повсеместно вытеснило народное. Сегодня уже очень немногие могут сказать, что такое шпажник, а вот гладиолус знают все. Гладиолус, как и однокоренное «гладиатор», восходит к слову «гладиус» – «меч». Так что цветок был шпажник, а стал, по сути, мечник. Такая вот забавная история.
2: В эфире «Радио Гордость» – песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Лизавета» – песня 1942 года, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Миши Марвина. Оригинал – музыка Никиты Богословского, стихи Евгения Долматовского. Прозвучала в фильме «Александр Пархоменко» про легендарного командира, ушедшего на войну. За военные годы «Лизавета» стала народным хитом. Ее пели и на фронте, и в тылу, потому что это была песня про самое личное, про имя женщины, ради которой солдат возвращается. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на «Радио Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Лизавета».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Коллективизм. Само слово такое немножечко вызывает такую аллергическую реакцию, но это абсолютно из такого советского прошлого. Коллективизм, коллективизация. Команда – это одно. Безусловно, чтобы достичь большего и лучшего результата и как-то и всего-всего, конечно, нужно в первую очередь найти, собрать команду. Как в спорте, я тоже занималась спортом в свое время, командный вид спорта мой любимый, я не очень люблю индивидуальные виды спорта. Вот. Хотя здесь ты вроде как отвечаешь сам за себя, если твой результат, то он твой результат, если не получилось, значит сам виноват. В команде, в коллективе в этом смысле сложнее, можно перебрасывать ответственность с одного на другого, но это плохая команда. В хорошей команде каждый точно должен знать, за что он отвечает и чем он занимается. И тогда будет все здорово. В таком случае, да, если команда не склеивается, если лебедь, рак и щука, как в известной басне Крылова, то тогда лучше одному.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые часто произносят с ошибками. Мозаичный – одно из них. Да-да, именно мозаичный, не мозаичный. Хотя это слово напрямую связано с искусством мозаики. Кстати, современный русский язык обогатил прилагательное «мозаичный» большим количеством новых значений. Теперь «мозаичный» — это не только украшенный мозаикой. В переносном смысле так можно назвать сюжет фильма или романа, совмещающий много разнородных элементов. Или концертную программу. Психологи используют термин «мозаичное мышление». Слово «мозаичный» употребляется и в биологии. К примеру, есть мозаичный вирус растений, из-за которого листья, стебли или даже плоды покрываются пятнами разного цвета и формы. Богатое слово «мозаичный», правда? Будем произносить его правильно. «Мозаичный», никак не «мозаичный». Запомнить правильный вариант поможет один из мнемонических стишков, которые специально сочиняют для запоминания ударений. Такой хотя бы: в ванной плитка мозаичная, а стена ее кирпичная.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Михаил Пасохин оставил глубокий след на лице России. Сталинская высотка на Кудринской с удивительным для того времени подземным гаражом на 134 машиноместа, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат и микрорайон Северное Чертаново, где пытались создать очередное образцовое жилье новой эры, первые типовые панельки – все это создал один человек – Михаил Пасохин. Родился он в Томске, в юности увлекался живописью и работал учеником декоратора в Томском театре. Во время Великой Отечественной занимался тем, что вместе с другими архитекторами прятал, маскировал здания от налетов немецкой авиации. Стиль Михаила Пасохина импонировал Никите Хрущеву. Именно он поручил архитектору построить в никому неизвестной тогда Пицунде большой курортный городок в едином стиле. Корпуса санаторно-курортного комплекса, известного как «Семь свечей Пицунды», Пасохин спроектировал в 3 дня. Своим ученикам архитектор говорил: «Любой дом нужно проектировать как для себя».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Любовь Берзина. Сокол.
3: Кто там, орел или сокол с поездом наравне? Едет домой солдатик, едет домой к жене. Только тревожит сердце облако в вышине, словно родную душу встретил наедине. Громко стучат колеса, громко гремит гроза, и по стеклу вагона тихо ползет слеза. Мчится бессонный поезд, и, не смыкая глаз, в поезде едет воин, едет домой, в запас. Облако тихо плачет, слезы летят на луг, в небо взмывает сокол, словно погибший друг. Рано ушел соколик, в страшном сгорел огне. Не провожай, не стоит, сердце не рви во мне. Не провожайте тучи, не провожай река. Взрывы и стоны мучат парня издалека. Жизнь там гроша не стоит, лишь автомат в цене. Каждый десятый воин с соколом в вышине.
4: Известный поэт, лауреат литературных премий, Любовь Берзина посвятила это стихотворение защитникам Отечества. Нашим бойцам, участникам специальной военной операции, и их отцам, дедам и прадедам, солдатам и офицерам Красной Армии, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны. Отец и дед Любови Берзиной были среди них.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первое устройство уже поставлено заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете, что слово «релевантный» имеет сразу несколько значений. Во-первых, релевантный – это важный, существенный. Такое значение восходит еще к латыни и до сих пор существует в английском и французском языках. Во-вторых, релевантный – это термин из мира информационных технологий. Он обозначает соответствие результата поиска запросу пользователя. Проще говоря, получил ли человек то, что искал в интернете, или ему выдали что-то другое. И, наконец, понятие релевантности употребляется в лингвистике. Там это важная часть одной из теорий о том, как люди воспринимают информацию. Сейчас сложное иностранное слово полюбили и употребляют в быту, то в значении соответствующей или уместной, то как замену важному и существенному. Может, стоит оставить релевантность ученым и компьютерщикам, а самим говорить по-русски? Так хоть будет понятно, что имеется в виду.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли. Написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор в один день со Сталиным. В час своей смерти он работал над оперой «Каменный цветок». Интересный факт. Сергей Прокофьев был талантливым шахматистом и назвал шахматы музыкой мысли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Достоинство. Честь и достоинство, да, как мы знаем. Достоинство. Самое главное, не путать с гордыней. Достоинство, безусловно, это знать себе цену, не только себе, но и цену всему, что тебя окружает и кто тебя окружает. И тут самое главное, зная, сохраняя свое достоинство, замечать и ценить достоинство окружающих тебя людей. Вот здесь самый большой труд, как мне кажется. В противном случае получается гордыня. Угу. А гордынь, как известно, грех. Как говорится, береги честь с молоду. Вообще такая тонкая тема чести и достоинства. Это что-то, ну, во-первых, воспитание, и во-вторых, какие-то внутренние критерии. Ну, конечно, уважение себя подразумевает и уважение окружающих. Это точно.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Донбасс» – совместная песня группы «Харизматика» и автора-исполнителя Павла Шубина. Композиция рассказывает о людях, их повседневной жизни, доме, семье и родных городах. В центре песни личная человеческая история и связь с местом, которое остается родным при любых обстоятельствах. «Харизматика» – российская музыкальная группа, работающая на пересечении фанка, джаза, городского романса и рока. Песню «Донбасс» группа «Харизматика» и Павел Шубин представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Донбасс».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыление металлов в открытом космосе.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Максим Бессонов. Вот-вот и лопнет небо. Вот-вот и лопнет небо. А пока я всматриваюсь в белый потолок. И нет пощады мне от потолка. И мысли нет забиться в уголок. Не по себе, когда звучит арта, когда летит и оставляет след. Но смерти не случится никогда. Все потому, что в жизни смерти нет. Я жизнь прожил, ругаясь и броня весь белый свет, не думая о том, что за меня, конкретно за меня, хлопочут парни каждым божьим днем, пока я изучаю потолок, пока растет мой сын не по годам. Я никогда не буду одинок. И вы не одиноки никогда.
2: Максим Бессонов родился в Белгородской области. По окончании филфака Белгородского госуниверситета работал в школе. Издал 3 поэтических сборника. Сегодня является одним из руководителей литературной студии при Белгородской областной научной библиотеке.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Мытищах на пути в Москву можно увидеть удивительную старинную церковь с конца 17 столетия, сохранившую свой внешний облик. Это храм Благовещения в селе Тайнинском. Само село издавна принадлежало русским царям. При Алексее Михайловиче, отце Петра Великого, на месте обветшавшей церкви воздвигли новую, каменную. Белокаменный храм построен в традиции русского узорочья. Три ряда кокошников. Огромное крыльцо с двумя симметричными лестницами. Единственное в своем роде. Многие приемы строители храма заимствовали из деревянного зодчества. В начале 20 века церковью в Тайнинском вдохновлялись создатели неорусского стиля в архитектуре.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мышцей,

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В московском регионе немало пешеходных мостов, претендующих на звание самого красивого. Один из них – Павшинский в Красногорске. Он определенно самый длинный в Московской области – 422 метра. Главный пролет над рекой – 173 метра. Мост вантовый, двухпилонный. Конструкции его изготовили в Кургане. Строили Павшинский мост в 2014-м, чтобы дать жителям Павшинской поймы доступ к метро. Но он быстро стал одним из любимых мест для фотосессий на Москве-реке. Ведь с него открывается роскошный вид на набережную в Красногорске и яхты. Вечером мост ярко подсвечивается и становится еще красивее. Весомый аргумент для тех, кто считает именно Павшинский мост самым-самым.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75-0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило «будь здоров». Одно можно сказать точно, получив 32 года помилования, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана. На руинах он нашел памятники древнетюркской письменности, впоследствии расшифрованные.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Вячеслав Теркулов. И снова о дожде. Я видел сон. Донецкий теплый дождь, деревья в шелест, окна, небо, крыш, и тонких пальцев трепетная дрожь, и комнаты мучительная тишь, безмолвие неприходящих дел, ночная виртуальность суеты и встречное движение чьих-то тел, и сердце боль, и помыслы чисты. Мне снился сон, пустынность галерей, печальный парус корабля на море, и монотонность музыки дождей, и тишина ночных аудиторий, и женщина, одетая дождем, и люди, и усталая тоска, и город, неразрушенный потом, и музыка, звучащая пока.
1: Автор прозвучавшего стихотворения – донецкий поэт, бард Вячеслав Теркулов. А кроме того, доктор филологических наук, профессор, первый заслуженный учитель Донецкой Народной Республики. Работает в должности заведующего кафедры русского языка Донецкого государственного университета.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Реклама.
4: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шницель. Сегодня шницель – это тонкий кусок мяса, отбитый, запанированный и обжаренный до золотистой корочки. Блюдо австрийской и немецкой кухни, давно ставшее привычным в русском меню. Само слово пришло из немецкого языка. Оно образовано от глагола «шницен» – резать, строгать, срезать тонкими ломтями. То есть шницель буквально – тонко срезанный кусок. Изначально так называли, собственно, ломтик мяса, еще без обязательной панировки. Но со временем в Австрии закрепился конкретный рецепт – телятина, тонко отбитая в сухарях и яйце, быстро обжаренная в масле. Так появился знаменитый венский шницель. В русский язык слово пришло в XII веке вместе с модой на европейскую кухню и ресторанную культуру и закрепилось как название блюда сочного жареного мяса в панировке. Так что шницель по смыслу – это просто тонкий ломтик. Но в кулинарии этот ломтик стал символом целого блюда – хрустящего, ароматного и очень узнаваемого.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Патриотизм. Ох. Но патриотизм всегда подразумевает, конечно, слово «родина». Родина, наверное, как мама. Она одна, и она есть. Ведь если, например, мама приболела или, может быть, в чем-то оказалась неправа или, возможно, излишне строга, мы же не перестаем ее любить. Хотя она может ошибаться, у нее могут быть и сильные, и слабые стороны. А почему родина? Если что-то вдруг на родине какие-то проблемы, почему мы должны ее осуждать? Или там бросать ее? Куда-то уезжать? Где получше? Мы же так вот к другой маме не убегаем, если вдруг мама приболела, или что-то еще с ней там случилось не так, или вы поссорились. Вот мне кажется, как-то так можно вот на пальцах вот это так объяснить.
0: Истории о главном.
2: Реклама. В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок. Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности
0: уточните у продавцов консультантов. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торема связывается с именем легендарного вождя мордовских народов великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торему своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торемы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торема – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина «Телине» – язык исполнения эрзианского.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Радиостанция «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производство

0: производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
1: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость». «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Перми можно увидеть самую большую коллекцию православной деревянной храмовой скульптуры в России? Многие удивятся. Для православия церковные скульптурные изображения вообще не характерны. Однако так было не всегда, а на Урале традиция украшать храмы резными изображениями Христа, Богородицы и святых сохранялась до 19 столетия. Потом началась революция. Пермским скульптурам повезло. Во время антицерковной кампании их изымали из храмов образованные люди, которые не стали ничего уничтожать, а создали огромную музейную коллекцию – больше 500 экземпляров. Среди них есть ни на что не похожие деревянные скульптуры Спасителя в темнице. Увидеть их можно в Пермском художественном музее.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саша, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит птичий. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гариев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 250 вылетов на Ил-2, провел более 30 воздушных боев, сбил 2 самолета. С 1942 года воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых полков. Участвовал в боях под Сталинградом, Донбассом, Крымом, Польшей, Германией и в освобождении белорусских городов. За героизм и 164 успешных вылета награжден 2 званиями Героя Советского Союза в 1945 году. После войны продолжил службу в ВВС и внес значительный вклад в развитие авиационной тактики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости, труд, который приносит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, это уже неплохо. Ну а кто-то печет хлеб, кто-то строит дома. Конечно, здорово, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. И главное, чтобы это оценили. И желательно, пока ты жив.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте сейчас.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Уже много лет как слово «троллинг» прочно угнездилось в обиходе пользователей Рунета. Новейший толковый словарь русского языка 21 века считает, что троллить значит размещать в сети провокационную лживую информацию. В быту троллингом часто называют любые намеренные издевательства в интернете. Сетевой тролль пытается заставить кого-то отвечать на оскорбительные сообщения, чтобы привлечь к себе внимание и самоутвердиться. Но в чем этимология троллинга? Слово пришло из английского, где означает буквально «ловлю хищной рыбы на блесну». Кстати, в таком значении троллинг есть и в словарях русского языка. Однако, некоторые исследователи считают, что понятие интернет-троллинга связано вовсе не с рыбалкой, а с троллями. Злобными чудищами, людоедами из скандинавской мифологии. Может и так. Впервые слово «тролль» в близком к современному значении употребил участник одного из первых американских сетевых сообществ Юзнета. Обозвал докучавшего ему пользователя бездушным троллем. Судя по всему, после этого случая людоед из скандинавской мифологии и превратился в сетевого провокатора.
2: Реклама. 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: красотой открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических системы.

0: систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушения двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору, например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппарат Аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джангл». Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наварринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию. Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов. А затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пасьета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем хорошо знакомое слово «бульон» пришло в русский язык из Франции в значении «мясной отвар». Французский вариант, в свою очередь, восходит к латинскому глаголу «булере» – «кипеть», «пузыриться». В Древнем Риме бульон считался лекарственным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Впервые в нашей стране бульон появился в языке и в кулинарии при Петре Великом. Его подавали к аристократическому столу в виде самостоятельного блюда или в виде основы для прозрачных супов. Эта история вовсе не значит, что в народной русской кухне не варили бульонов. Варили, только отдельно, как правило, не употребляли. Сварили мясо, получился отвар. Или, как его называли, навар. И ну, заправлять! Особого смысла в прозрачном бульончике жители холодной страны не видели. Наши предки куда выше ценили наваристые щи или, к примеру, сытную заячью лапшу. Широкое распространение бульона среди, скажем так, среднего класса связано с именем Елены Малаховец, автора знаменитой книги «Подарок молодым хозяйкам». Ее рецепты, предназначенные для семей с разным уровнем дохода, содержали большое количество блюд на основе французской кухни и требовали самых разнообразных бульонов.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.
1: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёши вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безопасностью.

0: неделе составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
1: Простые военные учения.
2: Главный сериал года «Вокка».
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
4: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в «Вокка». 18+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
9: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 21 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кремень – один из первых минералов, с которым познакомилось человечество. Для наших далеких предков кремень обладал огромной ценностью. Твердый, с режущими краями, он давал людям инструменты и оружие. Острие копья, наконечник стрелы, нож, скребок для обработки шкур – все это делали из кремня. Но главное – огонь. Еще неандертальцы заметили, что удар кремнем по кремню высекает искры. А через некоторое количество тысячелетий появились кремневые ружья, кремневые пистолеты, и история цивилизации вышла на новый виток. А что в благодарность такому замечательному минералу? В благодарность многие из нас произносят это слово с ударением на первом слоге. Это, товарищи, большая ошибка. Единодушно осуждаем всеми словарями. Оправдание может служить...
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
5: Хотите купить автомобиль «Джетур» максимально выгодно? «Джетур» с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-49.
4: Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Наталья Подольская. Певица.
1: Мне кажется, человек по-настоящему счастлив тогда, когда чувствует себя частью чего-то большого. Сначала это семья, потом друзья, коллеги, люди, с которыми нас объединяют общие цели и ценности. Именно рядом с другими мы учимся доверять, поддерживать и брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом. Я никогда не верила в то, что всего можно добиться в одиночку. За любым результатом всегда стоят люди, которые помогают, вдохновляют, поддерживают и искренне радуются успехам друг друга. Очень важно уметь быть благодарным за это и самому быть человеком, на которого можно положиться. Для меня коллективизм – это не отказ от своей индивидуальности. Наоборот, это возможность раскрыть свои лучшие качества, работая ради общего дела. Когда каждый вкладывает свои силы, знания и талант, общий результат становится намного больше в этом случае, чем сумма отдельных усилий. Наверное, именно поэтому взаимопомощь и умение быть вместе так важны и в семье, и в обществе. Когда люди объединяются, поддерживают друг друга и думают не только о себе, но и об общем благе. Тогда появляется доверие, чувство единства и уверенность в будущем. Именно на таких ценностях, мне кажется, и строится сильное общество.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
9: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок, комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 102-770-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Матушка Россия» — современная работа певца Иракли, диджея Димиксера и экспериментального ансамбля «Севера». По замыслу авторов, это песня о том, что любовь к родной стране объединяет даже тех, кто живет очень далеко друг от друга. Россия здесь как мать, которая сближает всех своих детей от севера до юга, от Невы до Москва-реки. А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент» ПФКИ открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент» ПФКИ. «Матушка Россия».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, почему Люберецкий дворец культуры для отечественной эстрады место судьбоносное? Именно здесь начал свой путь Николай Расторгуев. Он играл «Битлз» в местном музыкальном ансамбле. А еще сцена в Люберцах первой приняла Владимира Высоцкого. Свой первый концерт он дал именно в Люберцах в 1974 году. В Люберецком ДК прошел и один из его последних концертов летом 80-го года. Открыли дворец культуры в 62-м. Массивное здание с 8 колоннами, видимо, сразу настраивало на нужный лад. Уже в начале 60-х во дворце культуры сформировался коллектив, давший стране певца Леонида Серебренникова, чей голос звучит в «Обыкновенном чуде» и в фильмах про трех мушкетеров.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость».
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость»

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7.

0: Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.
5: Привет!
6: Это «Веснушка».
5: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.

Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Всем привет. Лампасы здесь. От всего сердца для всех слушателей радио «Гордость» мы дарим нашу песню «Врет четвертая струна». Это дуэт Лампасы и Алексея Глызина.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении Целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас, родной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 120-870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Румяна – краска для лица приятного оттенка алого или нежно-розового цвета, древнейшая декоративная косметика. Румяна использовали задолго до новой эры, еще в Древнем Египте и античных государствах румяное лицо считалось признаком здоровья, силы, молодости и красоты. Наши предки в этом отношении ничем не отличались и щеки активно румянили. Происхождение самого слова «румяна» очень древнее, идущее от прославянского языка, то есть еще до того, как русский язык выделился как отдельный, в нем уже были румяна и румяные лица, а также родственный им глагол «рдеть», то есть краснеть, багроветь. Того же происхождения прилагательные «рудый» или «рудой», то есть «рыжий». Близкие родственники наших румян есть и в других славянских языках – в болгарском, чешском, сербском, хорватском, и везде они означают «красный», «рыжий», «румяный».
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юрегимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, юрегимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «Эстео МХ» в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
0: Радио «Гордость».

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Столетов – один из наших физиков, чьи имена вошли в историю мировой науки. Он открыл первый закон внешнего фотоэффекта. Уже в 20 веке изучением природы света будет заниматься Альберт Эйнштейн. Его теория даст ответы на вопросы, которые поставил Столетов. Но именно российскому физику удалось близко подойти к верному объяснению ряда явлений, которые еще не могла изучить наука его времени. Родился Александр Столетов в старинном городе Владимире в купеческой семье. Учился во Владимирской гимназии, где талантливый педагог и заинтересовал его физикой. Поступил в Московский университет. Кстати, именно ему МГУ обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Огонек» – одна из самых пронзительных песен Великой Отечественной войны, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Настасии Самбурской. Стихи Михаила Исаковского, 1943 год. История про девушку, ждущую парня с фронта. И про свет в ее окне – тот самый огонек, к которому солдат мысленно возвращался с любой войны. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Огонек».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Бердске, городе на берегу Оби, в 20 веке работал один из самых масштабных заводов страны по выпуску бытовой радиотехники. На основе эвакуированного в годы войны производства в 1946 году был создан радиозавод «Вега». Он выпускал аппаратуру под марками «Вега» и «Арктур», проигрыватели, магнитофоны, усилители и стереосистемы. Успех был впечатляющим. В лучшие годы предприятие покрывало десятки процентов от всего производства бытовой аудиотехники в СССР, экспортировало свои модели за границу и было визитной карточкой советской технологии. Сегодня техника «Вега» и «Арктур» считается ретро-классикой. Ее коллекционируют, музеи проводят выставки, а жители вспоминают, как на заводе работали целые поколения.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России и один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ». We'll be right back.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Привет, радио «Гордость». Это Никита Лович. Я родом с Кубани, автор и исполнитель. Рад представить вам свою песню. Она называется «Плачь, малыш».

Мой сын ушел на СВО, его призвали 5-го. Им там звонить нельзя так часто. Я думаю, нормально все, а как твои дела? Она заплакала, но про себя ведь вслух ей стало стыдно.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Детей надо баловать, вот тогда из них вырастают настоящие разбойники, говорит атаманша в знаменитом фильме «Снежная королева». А мы тут плюшками балуемся. Это уже Карлсон из не менее знаменитого мультфильма. Ну и как все-таки правильно? Баловать или баловать? Балуемся или балуемся? До прошлого года однозначно считалось, что атаманша говорит в соответствии с литературной нормой. А Карлсон, увы, нет. Единственно верным считался вариант «баловать, балуемся, балованы». Вариант «баловать» с ударением на «а» помечался как разговорный. Но в 2025 году вышло сразу два словаря, которые признают равноправными оба варианта. Это большой словарь ударения русского языка и орфоэпический словарь русского языка как государственного. Так что сегодня можно говорить «баловать», а можно «баловать». Ошибки не будет. Но есть тонкости. В лингвистике существует понятие старшей и младшей нормы. Старшая, которая определяет консервативный вариант произношения «баловать», в словарях зафиксировано десятки лет назад. А младшая, которая признала нормативным современный вариант «баловать» совсем недавно. В таких случаях лингвисты обычно советуют использовать старшую. Хотя теперь это не более чем рекомендация, но запомнить очень легко. Атаманша – старшая норма, Карлсон – младшая.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Любовь Климова.
3: В Самаре состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Виталия Шабалатова. На заседании был рассмотрен ряд социально значимых вопросов. Председатель областного правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион. Также на заседании рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губернской думы проект закона Самарской области об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трехлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и нацпроектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт. В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 450 тысяч жителей региона, из которых более 82 тысяч – это дети. Этому способствуют и специальные выездные бригады, которые работают непосредственно на предприятиях и в организациях, делая процесс вакцинации максимально удобным. Напомним, в регион уже поступило более 700 тысяч доз вакцины против гриппа. Ожидается поставка еще более 1 миллиона доз. В первую очередь на прививки приглашают жителей из групп риска. Сейчас в Самаре плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, днем плюс 20. Любовь Климова, служба информации.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Броненосец Потемкин – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «иконопись» многие, к сожалению, произносят неправильно. «Иконопись» или даже «иконопись». Согласно исследованию, проведенному одним из интернет-ресурсов, такие ошибки делают до половины опрошенных. Возможно, причина в том, что в однокоренном слове «икона» ударение падает на второй слог, а в слове «иконописец» — на четвертый. Так что нужно просто запомнить «иконопись» с ударением на первом слоге. Вариант единственно правильный. Тема нашей программы позволяет рассказать не слишком известную историю уникальной иконы, с которой удивительным образом оказались связаны как иконопись, так и русская словесность. Икона изображает святых Косму и Дамиана, которым придан облик Александра Пушкина и Владимира Даля. Есть версия, что в качестве иконописца выступил сын Владимира, архитектор Лев Даль. Железных доказательств нет, но даже если это легенда, то очень красивая и знаковая. Вклад, сделанный солнцем русской поэзии и составителем знаменитого словаря в развитие русского литературного языка, трудно переоценить. В любом случае, образцы для иконы были выбраны иконописцем не случайно. Святые Косма и Дамиан считаются покровителями просвещения, а Пушкин и Владимир Даль – одними из его символов. Хранится икона в Санкт-Петербурге в Музее истории религий.
0: Радио «Гордость».
2: Ты ее помнишь? Можешь забыть все. Но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
3: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Радио «Гордость».

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Свой путь певица, автор-исполнитель и продюсер собственных песен Мари Краймбрери начала в 2012 году с интернет-релизов, самостоятельно создавая и продвигая музыку. Сегодня это одна из самых узнаваемых исполнительниц отечественной сцены. Своей главной ценностью артистка называет семью. В этой работе она выступила не только исполнителем, но и режиссером клипа. Песню «Ты помнишь» Мари Краймбрери представила в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Ты помнишь».

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ореховая роща – культовое место в Анапе. Парк создали местные жители своими силами. Только что закончилась Великая Отечественная. На берегу остался страшный выжженный пустырь. Вот его-то энтузиасты и засеяли саженцами грецкого ореха и крымской сосны. Деревца прижились, и парк быстро стал любимым местом отдыха, куда все приходили жарить шашлык и любоваться закатом. А уже в наше время под заброшенную рощу облагородили, сделали танцующий фонтан, проложили аккуратные дорожки, поставили фонари, а еще разбили розарий с цветами 100 сортов, которые радуют глаз почти круглый год. Сейчас парк – это 2000 деревьев, приятная тень и аромат цветов возле самого пляжа.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет! С вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Радио «Гордость».
2: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения — использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток — их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход — ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030-й.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Здесь все свои.

душе от свежих газет пусто. И от несвежих

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что такое бутон дамур? Многим представляется нечто такое – французское, изящное, красивое. Французское – это верно, ну а насчет изящества – как посмотреть. Бутон дамурами русские дворяне называли банальные прыщи или угревую сыпь, пытаясь облагородить такое неприятное явление хотя бы словесно. Ну, ровно как сегодня, те же самые прыщи называют опять же французским словом «акне». Бутон дамур – сложное слово. Бутон – это кнопка, пуговица, прыщик, амур – любовь. Угревая сыпь обычно появляется на лицах подростков в период полового созревания. Очень не вовремя, как раз тогда пробуждаются романтические чувства, хочется выглядеть привлекательно, а взрослые изображают сочувствие и стараются скрыть усмешку. Есть у слова «бутон дамур» и второе значение. Словарь галлицизмов, то есть заимствованный из французского, определяет его так – синяк, полученный в процессе драки с любовником или любовницей. Как это романтично. Шибка, припухлость, гематома, но не простая, а связанная с любовной историей.
0: Радио «Гордость».

и поехать туда, куда не доехать смертному. Верил каждый из них, выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что самый первый в нашей стране памятник Павлу Бажову поставили в Шахтерском Копейске? Он появился даже раньше, чем память писателя увековечили в Екатеринбурге. Идея принадлежала главному архитектору города, уральскому патриоту и краеведу Михаилу Семенову. Он же предложил назвать новый шахтерский поселок под Копейском в честь автора сказов о рудниках и шахтах. Постамент памятника стилизовали под малахитовую шкатулку, украсив его барельефами на сюжеты из сказок Бажова и из биографии писателя. После открытия монумента вдова Бажова, Валентина Александровна, поблагодарила копейчан за внимание к памяти ее супруга. Памятник можно увидеть в поселке Бажова на улице, названной в его честь.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волосы и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Реклама.
1: ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
7: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитин.
1: Радио «Гордость».
8: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новые решения начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Здесь хорошо» – песня музыкального дуэта «Нити Дила», созданная на основе классического произведения Сергея Рахманинова и вышедшая при поддержке отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Здесь хорошо».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Публичная библиотека в Ростове-на-Дону – это настоящие джунгли знаний. Основанная в конце 19 века, она начиналась с 3000 книг, подаренных горожанами. С тех пор городское книгохранилище стало настоящей сокровищницей. В годы войны здание пострадало, а сотрудники смогли сохранить самые ценные издания. Библиотека продолжила жить. До 1994 года у нее не было собственного дома. Библиотека перемещалась из одного здания в другое, пока не обосновалась в своем современном уютном пространстве. Проект этого здания был отмечен на международных конгрессах и даже вошел в список лучших библиотек мира по версии ООН. А рельеф на фасаде с ликами гениев человечества вдохновляет на новые открытия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Минеральными водами можно насладиться прямо в центре России. Достаточно добраться до Липецка. Целебная вода в местных источниках по составу такая же, как в бельгийском спа. Очень красив каскад фонтанов на Петровском спуске. Его еще называют Липецким Петергофом. Домом мастера зовут музей известного художника-пейзажиста Виктора Сорокина. Он расположен в особняке в стиле модерн, похожем на сказочный замок. В краеведческом музее можно увидеть уникальный отпечаток руки Петра I. На открытии металлургического завода царь попал ладонью формовочный песок, а рабочие залили чугуном отпечаток. Недалеко от Липецка расположена легендарная Кудыкина гора. Это парк чудес с богатырской крепостью, катанием на лошадях и мастер-классами, посвященными русскому народному творчеству. Трехголовая скульптура Горыныча регулярно рычит и пыхает огнем на радость маленьким гостям. Едем в Липецк и слушаем гимн города в исполнении Михаила Юрова и детишек на радио «Гордость», которая вещает в Липецке на частоте 96,7 FM.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков, стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: нравится.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса-даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса-даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «Эстео МХ» в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Эстео МХ в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Эстео.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: и честь одна.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Практически каждому доводилось бывать свидетелем очень неловкой ситуации. Настолько неуклюжих, нелепых, неуместных слов или действий, что хотелось буквально сквозь землю провалиться. Испытать испанский стыд, то есть стыд за другого человека, так безошибочно определяют это чувство те, кто повзрослее. А молодые люди, скорее всего, скажут короче – кринж или кринге. Слово «кринж» пришло к нам из английского языка, где оно буквально означает «сжиматься», «съеживаться от стыда» или «неприятия». Если верить исследованиям одной из российских IT-компаний, «кринж» вошел в первую десятку самых популярных сленговых слов, упоминающихся в интернете в 2025 году. Более 3,5 миллиона упоминаний. Немало, верно? Какой кринж, какой стыд, какая стыдобище, какой кукош, наконец. Кукош – это русский аналог кринжа. Значения абсолютно одинаковые. Позорится кто-то другой, а от стыда скукоживаюсь я.
1: Радио «Гордость».
0: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: В Самаре состоялось заседание правительства Самарского региона под председательством первого заместителя губернатора Виталия Шабалатова. На заседании был рассмотрен ряд социально значимых вопросов. Председатель областного правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион. Также на заседании рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губернской думы проект закона Самарской области об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трехлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и нацпроектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт. В Самаре начался очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026». В этом году за звание лучших будут бороться около 300 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования региона. Конкурс проходит в 15-й раз со слоганом «Дело за тобой». Его участники – это студенты, которые проявляют себя в учебе, науке, творчестве, спорте, добровольчестве, патриотической и общественной деятельности. Очный этап завершится 16 октября. По его итогам жюри определит победителей и лауреатов в каждой номинации.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество, он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мстислав Всеволодович Келдыш – один из идеологов советской космической программы, архитектор нашей обороны и великий ученый. Родился он в 911 году в семье царского генерала, учился в МГУ. Первые достижения – в авиастроении. Келдыш рассчитал, как победить колебания колеса шасси, из-за которых часто рушились самолеты. После этого Мстислав Всеволодович вошел в число разработчиков советской водородной бомбы. Но главным делом его жизни был все-таки космос. Вместе с Сергеем Королевым он участвовал в создании и запуске первого искусственного спутника Земли. Он строил ракеты-носители, выводившие спутники на орбиту, руководил советской лунной программой, готовил полет в космос Юрия Гагарина вместе с Королевым. В их тандеме Келдыш отвечал за исследования, а Королев за технологии. Лишь редкие люди способны быть одновременно учеными, учителями и организаторами науки. Но Мстислав Келдыш был именно таков. Долгие годы он возглавлял Академию наук СССР. Именно он один из тех, кто вернул в Советский Союз молекулярную биологию, способствовав разоблачению Трофима Лысенко. Интересы науки для Мстислава Келдыша всегда стояли на первом месте. Когда академик Челомей впал в немилость у руководства страны, встал вопрос о сохранении его проекта «Ракета-носителя «Протон». Судьба проекта зависела от Келдыша, с которым Челомей конкурировал. Мстислав Келдыш поставил интересы страны и науки выше аппаратных склок, и «Протон» был спасен. Похоронен великий ученый в некрополе в Кремлевской стене, рядом с Гагариным и Королевым. Вечная слава!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: значит небу так надо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, что слово «киоск» имеет персидское происхождение? В Персии так называли «дворец». Оттуда слово попало в Турцию и прижилось в более скромном значении «особняк». По мере продвижения по европейским странам киоск становился все легче, изящнее, невесомее. Во Франции киосками называли постройки для отдыха в садах и парках – шатры, павильончики, беседки. В этом значении во второй половине XVIII века слово попало в Россию и получило развитие уже на русский лад. Киоском, например, могли назвать военную палатку, а через некоторое время слово «киоск» полюбилось торговцам. Они-то первые и стали употреблять его практически как синоним ларька. Но отличие все же сохранялось. Ларек выглядел без претензий на изысканность и торговал в основном продуктами и предметами повседневного спроса. Более изящные киоски предлагали газеты, журналы, прохладительные напитки, мороженое, театральные билеты. Различие сохранялось вплоть до 90-х годов прошлого века, эпохи ларьков и ларёчников. Сегодня, особенно в крупных городах, киоскам велено вид иметь приличный. Размещаться строго в определенных местах, торговать определенными видами продукции и обеспечивать покупателям комфорт и безопасность.
1: Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
2: Идея песни «Спасатели» пришла певице Снежине Куловой после того, как она увидела кадры работы сотрудников МЧС. В записи композиции принял участие сводный хор МЧС России, так современное звучание встретилось с академической хоровой традицией. В клипе на песню снялись не актеры, а курсанты Академии государственной противопожарной службы. Те самые ребята, которые уже совсем скоро будут выезжать на настоящие вызовы. По замыслу автора, спасатели – благодарность людям, для которых спасать чужую жизнь стало ежедневной работой. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ. Спасатели».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Белгородский художественный музей – один из самых молодых в нашей стране. История его началась в 83-м с дара вдовы белгородского уроженца, художника Михаила Добронравова. А совсем недавно, в 2007-м, правительство области построило для музея ультрасовременное здание. Богатая отделка из резного дерева, кованого металла и цветного стекла, мозаики и круглые окна. Архитекторы выдержали традиции русского модерна и соединили их с современными требованиями. Внутри музей оснащен всем необходимым для маломобильных граждан. Коллекция гармонично соединяет три направления – советскую живопись середины 20 века, русскую иконопись и современную художественную фотографию. Гордимся современностью и традициями.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

ей путь, как долог мой полет, в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
10: Это наша с тобой биография.
11: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».
12: Если б не было тебя,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».
2: Завяжи мне глаза, пожалуйста, покажи настоящий свет. –

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум, в армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Ани Леда. Певица.
1: Крепкая семья. Семья всегда была для меня главной опорой. С самого детства я занималась музыкой, участвовала в конкурсах, выступала на сцене, и рядом со мной всегда была моя мама. Она поддерживала меня в моменты успехов и неудач, приезжала на выступления, радовалась моим достижениям даже больше, чем я сама. Особенно мне запомнился День России в 2024 году, когда я выступала на Газпром-арене в Санкт-Петербурге перед огромным количеством людей. Для меня это было очень важное событие. Несмотря на расстояние, мама приехала специально, чтобы поддержать меня. Когда я увидела ее среди зрителей, я почувствовала невероятную уверенность и спокойствие. В тот момент я еще раз поняла, что семья остается рядом, независимо от обстоятельств. Именно поддержка близких помогает нам двигаться вперед и не бояться трудностей.
0: Истории о главном.
2: Реклама.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Не режет ли вам ухо, когда кто-то говорит «давайте включим свет» или «включим кондиционер»? С высокой долей вероятности можно предположить, что кто-то другой из присутствующих с трудом сдерживает утробный рык. Сейчас включу, сейчас кому-то включу. Может, этот другой и не самый тактичный человек на свете, зато знает, как правильно произносятся слова «включим», «подключим», «заключим». А также «включишь», «заключишь», «подключишь». «Включат», «заключат», «подключат». Договор «заключим». Но пусть они пункт об авансировании включат, иначе мы им интернет не подключим. И все тут. Во всех личных формах глагола «включить» ударение падает на последний слог. И этот вариант единственно верный. Никаких «включим» и «подключим» нормы русского литературного языка не допускают. Стоит запомнить, грамотная речь – это очень важно. Возможно, важнее, чем вы можете себе представить.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написано в зоне специальной военной операции. На фронте. Записано в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Радио «Гордость».
12: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

ветер их, смеясь, соберет, и за облако ввысь он чит, и прощальную песнь споет.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливый, пригодный для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
5: 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Драматург Александр Островский известен в основном как автор жестких историй о купеческой жизни. Не все знают Островского, создателя поэтических пьес о смутном времени. Во время работы над ним драматург консультировался с историками, изучал архивы. Историей смуты Островский заинтересовался в Костроме, на родине Ивана Сусанина, где прожил вторую половину жизни и написал лучшие свои произведения. Родился будущий драматург в Москве. Отец работал в суде, занимался банкротствами. И сына направил по юридической линии. Работу свою Островский не любил, однако полученный в судах опыт успешно перенес на театральную сцену. А став состоятельным человеком, он выкупил у своей мачехи имение Щелыково. Сейчас в нем находится музей-заповедник. Деревянный голубой дом, украшенный богатой белой резьбой, называют теремом Снегурочки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 102-870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Вася Писаренко – исполнитель родом из Тарусы, Калужской области. Долгое время певец выступал под сценическим псевдонимом «Базиль», а затем на какое-то время ушел со сцены. В 2024 году артист вернулся к сольному творчеству под своим настоящим именем. Музыкой Вася Писаренко занимается с детства. Играет на фортепиано, саксофоне, гитаре и контрабасе. Песню «Дай мне» о доверии, близости и внутренней опоре Вася Писаренко представил в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Дай мне».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тюменский горячий источник – природный термальный источник в Тюменской области, привлекающий местных жителей и туристов круглогодичными купаниями. Вода минерализована и остается теплой даже в сильные морозы, поэтому открытые бассейны работают зимой, а над ними часто поднимается легкий пар, создавая живописную сибирскую атмосферу. Источник используют для бальнеологических процедур, купаний и оздоровительных ванн. Многие отмечают улучшение самочувствия при проблемах с опорно-двигательным аппаратом и кожей. Интересный факт – термальные воды региона питаются глубинными пластами, поэтому помимо туризма источники представляют ценность для геологических и энергетических исследований. Посещение источника сочетает релакс, природу и оздоровление.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юрегимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии, в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, Юрегимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: Реклама.
1: В новом «Jacto 9 Urban Plus» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Jack». Подробности на jackcar.ru.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
8: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: этот мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Виталий и Евгения Балаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Балаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
4: На холодной земле

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну. Которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: История помнит своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени и предтечи их. Они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому ими, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся, у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны. Слава и честь вам, братцы, вы послужили примером. И удачи в бою солдатской, товарищи.

освещает мне тернистый путь. Передо мной задача по нему пройти и выжить, домой вернуться, увидеть яблоню в снегу, батю обнять и мамин голос вживую услышать. Мы соберемся за семейным столом, как когда-то, поговорим о том о сём, вспомним былое. Я расскажу им о бессмертном подвиге солдатов, о пацанах моих, что были все время со мной. Я расскажу о том, как Бог оказал мне честь служить стране моей и долгу остаться верным. Это моя награда и мой крест — быть русским, русским офицером.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если есть в тебе таланты, завяжи на праздник банты. Этот шуточный стишок придуман автором обучающих книг для детей младшего школьного возраста. Чтобы первоклашки не ошибались в ударении и не говорили «банты», объяснять им правила занятия неблагодарное. Да и большинство взрослых его не запомнят. Слишком много исключений. Проще запомнить конкретное слово. Запоминаем. Банты. Во множественном числе ударение не меняется, как и в уменьшительной форме. Бант, банты, бантики. Кроме забавного детского стишка, в помощь вам Пушкин, граф Нулин. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Немного истории. В русский язык банты пришли из немецкого языка через польский. На немецком бант – это лента, тесьма. Оттуда же аксельбант – атрибут церемониальной военной формы. Аксель в переводе с немецкого – плечо. Аксельбант – плетеный шнур, прикрепляется к плечевому шву под погон и идет до уровня второй пуговицы мундира. В современной российской армии аксельбант является принадлежностью формы для участников Парада Победы, почетных караулов и ряда торжественных церемоний. Если запомнить это слово и его историю, вопрос с ударением в слове «банты» просто отпадет. Никому ведь не придет в голову сказать «аксельбанты».
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Синь егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru.
1: 12+. Радио «Гордость».
7: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои. В эфире «Радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Друг» – песня исполнителя Максонга, записанная совместно с «Танцуй» Ольгой Савельевой. Композиция посвящена московскому району Зябликово и стала частью авторского проекта «Как звучит Москва», в котором районы столицы получают собственные музыкальные истории. Максонг – сценический псевдоним Максима Загорулько, композитора, саунд-продюсера и баяниста. До музыки Максим занимался математикой, работал с искусственным интеллектом, а позже стал применять технологии в создании песен. Сегодня он обладатель двух золотых и двух платиновых дисков. Свой творческий принцип артист формулирует так: «Созидать – моя форма жизни». Песню «Друг» Максонг представил в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Друг. Как звучит Москва».
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

что недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит в течение. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Красногвардейская. Переход на станцию Зябликово.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Многие из вас наверняка встречали выражение «и разверзлись хляби небесные». Обычно так иронично говорят об очень сильном дожде. Но вот что такое, собственно, хлябь? Это слово пришло из древнерусского языка и обозначает водопад, поток или глубины. В Ветхом Завете слово «хлябь» употребляется в повествовании о всемирном потопе, где все хляби небесные открылись и начался ливень, длившийся 40 дней и 40 ночей. Еще в 18 и 19 столетии слово «хлябь» использовали как синоним бездны и топи. У Тютчева морская хлябь гремит валами, а у Грибоедова вокруг Петербурга хляби вместо суши. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал, что наша хлябь имеет множество родственников во всех европейских языках. Среди них английское слово, обозначающее пруд или лужу, и литовское – обозначение топи или болота.
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в России есть питомник краснокнижных птиц, работающий прямо на территории металлургического производства? Это экопарк «Лебединое озеро», притаившийся посреди Новолипецкого металлургического комбината. Когда-то это был простой пожарный пруд. Он и сейчас наполняется очищенной технической водой с комбината. Зимой пруд прогревают, подавая по дну смесь горячего воздуха и сжатого пара. Вокруг вовсю работают цеха. А в пруду вот уже почти полвека разводят редких птиц. Сейчас в парке уже 730 обитателей. Среди них краснокнижные журавли, лебеди, гуси. Все они благополучно выводят птенчиков. Экопарк сотрудничает с заповедниками. Участвует в большой программе по сохранению журавлей Евразии.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: История одной песни.
1: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все наверняка слышали популярное слово «трэш». Пришло оно к нам из английского где-то в 10-е годы. Обозначает нечто ужасное и отвратительное, либо вульгарное и эпатажное. Трэш-стрим — это когда автор видео делает с кем-то из участников шоу или с собой нечто непотребное, нередко преступное. Трэшовое кино может быть начиненным вульгарными штампами или просто до омерзения скучным. В английском же слово «трэш» появилось примерно в 16 веке. Еще каких-то лет 200 назад самыми употребимыми там были существительное «трэш», то есть плохие листья табака, непригодные для продажи, и глагол «трэш», то есть обрезание листьев сахарного тростника, чтобы он побыстрее созревал. Где-то в 19-20 веках слово начало приобретать популярность и дополнительные значения – мусор, хлам и даже отребье. Кстати, есть же наши родные русские слова. Для чего нам это трэш, когда можно сказать ужас, кошмар или, в конце концов, непотребство? А еще лучше думать только о прекрасном. Смотреть хорошее кино, общаться с добрыми людьми, тогда уж точно риск столкновения с непотребствами любого рода стремится к нулю.
2: Реклама. 17 октября в 12:00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом

0: «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Мы вернемся домой.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель, член-сотрудник Русского географического общества, уроженец Курганской области Константин Насилов, одним из первых оборудовал метеорологическую станцию в северных широтах для стационарных наблюдений и одним из первых применял фотоаппарат для научных исследований севера. Он родился в селе Маслянском Пермской губернии, ныне Курганской области. При поддержке Русского географического общества он исследовал бассейны рек Северного Урала в поисках золота. В конце 19 века Константин Насилов стал основоположником арктической традиции долговременных зимовок, проведя 3 года на Новой Земле, где вел геологические исследования и нанес на карту 300 верст неизвестной на тот момент местности. Его комплексные исследования способствовали укреплению позиций России на севере и внесли значительный вклад в науку. Уже советское правительство заинтересовалась проектами Константина Насилова, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни 333.
1: Крепкая семья – это не просто штамп в паспорте, а про взаимную поддержку и уважение. В основе – любовь, доверие, ответственность. Все помогают друг другу, передают традиции, заботятся о старших. И самое главное, в нашем понимании семья – это союз мужчины и женщины, как основа семьи. Ведь семья – опора общества. Она помогает человеку взрослеть и чувствовать себя в безопасности, сохраняет культурную память и, конечно, поддерживает демографию. При этом силы семьи кроются и в мелочах. Такие простые вещи, как делиться за ужином одним хорошим моментом дня или пару минут поболтать утром за чаем, создают главное – привычку слышать друг друга. Такие маленькие традиции собирают семью воедино и дарят ощущение, что ты не один. Государство поддерживает семейные ценности, выплачивает пособия вроде материнского капитала, запускает программы, ведет просветительскую работу. К примеру, 2024 год объявили годом семьи, чтобы напомнить, как это важно. Крепкая семья – идеал, к которому стоит стремиться.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Самое счастливое время. Современная работа исполнителей «Веснушки» и «Тёмы Кубы», выпущенная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». Композиция обращена к простой, но важной мысли. Цените настоящее, ведь счастье именно в нем. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. Давайте послушаем песню «Веснушки» Тёмы Кубы и Всероссийского сводного хора «Первых», созданную в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» на радио «Гордость», чтобы никогда не забывать о том, что самое счастливое время сейчас.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Алексей Шмелев. Везя на фронт гуманитарку. Везя на фронт гуманитарку, с Диманом, Лехой понял вдруг, что я попал в роман Ремарка, где ключевое слово «друг». Так я поймал себя на слове, и это слово не «любовь». И сколько было тех любовей, на три зимовки хватит дров. В ночи змеей дорога вьется, и будь уверен, впереди не дом, где женщина смеется и виснет на твоей груди. Там сердце выплюнет тревогу и разгорится до конца. Ну а теперь поспи немного, тебе с утра играть бойцам. После концерта санитарка попросит книжку подари, я ей отдам роман Ремарка, где на обложке цифра 3.
2: Герои стихотворения «Диман и Леха» — это Дмитрий Вагин и Алексей Вдовин. Вместе с автором Алексеем Шмелевым они составляют костяк, основу культурного арт-проекта «Мужской голос». Пишут стихи и песни, исполняют на концертах в разных регионах страны. В том числе и перед нашими бойцами на линии боевого соприкосновения и перед жителями прифронтовых районов. А также помогают фронту как волонтеры. На фронт везут гуманитарку.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: 17 октября в 12.00 приглашаем на день открытых дверей в новый официальный дилерский центр «Москвич Альфа». Мы приготовили для вас знакомство с брендом «Москвич» в лучших традициях. Семейный квест, изысканные угощения, увлекательный тест-драйв с подарками, фотозона, пространство для детей, специальные цены в день мероприятия. Ждем вас по адресу Новоурицкая, 22. Подробности по телефону 977-77-75. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость Самара» 88.2 FM.

0: История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
1: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов, попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И в итоге говорят, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
0: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

Конечно, прорвемся, не страшны нам снаряды и дроны, поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что первые жостовские лаковые изделия делали из папье-маше? Было это около 200 лет назад, в 20-е годы позапрошлого века. Стиль придумали братья Вишняковы. Именно они решили отказаться от шкатулок и придумали собственную фишку – подносы из металла с росписью, похожие на палех, сначала кованые, а потом и штампованные. Стилистика сформировалась рано и была неизменна. Цветочная роспись на черном, реже – красном фоне. С историей промысла можно познакомиться в музее при фабрике в Жостово городского округа Мытищи. Только здесь хранятся уникальные ранние образцы этого народного промысла. А еще в музее можно узнать, как в войну в Жостово делали буржуйки для фронта.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, это Константин Гримм и группа «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. «Буря» цела и сейчас находится на космодроме, а третий — это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Я говорил, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, как много значений имеет простое, хорошо знакомое всем слово «живот»? В древнерусском языке оно обозначало вовсе не часть тела, но саму жизнь. Поэтому, когда вы где-то читаете «не щадя живота своего», имеется в виду «не щадя жизни», скорее всего. Еще это может обозначать «не жалея никакого имущества», поскольку еще одно старинное значение – «собственность». Помните слово «пожитки»? Вот живот в этом смысле их родственник. Еще в некоторых северных русских говорах животами называли домашний скот, ну а соответствующую часть тела долгое время именовали брюхом. Свое современное значение слово «живот» начало приобретать где-то в 17 столетии. Уже протопоп Аввакум в своем автобиографическом произведении писал: «От водяные тяготы люди изгибали, в смысле гибли, и у меня ноги и живот синь был».
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что академик Николай Вавилов, генетик, ботаник, химик, селекционер, собрал самую крупную в мире и богатейшую по видовому представительству коллекцию семян культурных растений? Коллекция стала первым в мире генетическим банком и нашла широкое применение в селекционной практике. Она пережила даже блокаду Ленинграда. Ее хранители умерли от голода, но не взяли ни зернышка из драгоценного банка генетических ресурсов. Ученый со своими коллегами совершил около 180 ботанико-агрономических экспедиций, побывал в 65 странах на 5 континентах. Результатом стала уникальная коллекция семян. К 1940 году она насчитала 250 тысяч образцов. И по сей день коллекция, собранная Николаем Вавиловым, считается самой богатой и самой ценной в мире.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня высокие нравственные идеалы – это ориентиры, помогающие отличать добро от зла и поступать по совести. Честность, милосердие, уважение к людям, чувство долга и ответственности за свои поступки. Способность сопереживать и приходить на помощь. Верность традициям и духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение. Это стремление жить так, чтобы мои действия укрепляли доверие и справедливость в обществе, служили примером для окружающих и вносили вклад в сохранение моральных устоев России с опорой на вечные ценности доброты, справедливости и человеческого достоинства.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Зеленей» – песня исполнительницы Ники Ви и ее наставницы Алены Минулиной. Ники Ви – сценический псевдоним десятилетней Виктории Никитиной из Москвы. С 6 лет она занимается музыкой, а еще синхронным плаванием и танцами. Все эти разносторонние навыки воплощаются в проекте «Ники Ви», который постепенно становится целой музыкальной вселенной, где по волнам звука девочка с плеером путешествует по временам и эпохам. Песню «Зеленей» Ники Ви и ее наставница Алена Минулина представили в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ» «Зеленей».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

прости, прощай. Табло погасло, мы набрали высоту, прости, прощай. Лечу я песни петь шахтерам в Воркуту, сегодня там, а завтра тут, прости, прощай. 10

0: Крайний, я опять в авиалайнер.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Ты

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лаура Цаголова. Ночлег негостеприимен.
2: Ночлег негостеприимен в коптильне передовой. Читает мертвец Прокимин. Земли плодородный слой качает, как мамка, ношу хворающего дитя. А небо созвездие крошит на бренности бытия. На сумрак, в который вхоже по времени в час любой великий страдальче Боже и некто ему чужой. У древней войны, у новой, единый в чести вердикт. Кто вечный хозяин слова, тот в споре и победит. Так чей золотник планеты, где тысячелетний прах толкает побеги к свету, где бьется за жизнь монах в истлевшей солдатской схеме? Ответ очевидно прост. Читает мертвец Прокимин. Срастается в полный рост. Рождается в нем охота в победном побыть венце. И свежие капли пота на прошлом его лице мерцают, как снежный иней у выемки штык ножа. Читает боец Прокимин. И комья над ним дрожат, просоленные ветрами, которым покоя нет. Так будто в надгробный камень ударил пасхальный свет.
3: Известный поэт Лаура Цаголова написала это стихотворение в память о погибшем солдате, который воскресает к жизни вечной. Прокимин, библейский стих, читается как часть праздничной службы, во время которой боец обретает бессмертие, восстает из праха. Совершается то самое пасхальное чудо, когда через ратный свой подвиг солдат в полной мере получает практическое осознание того, что смерти нет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Ты моя мелодия» – визитная карточка великого советского певца Муслима Магомаева. Музыку к ней создала Александра Пахмутова, знаменитый композитор советской эпохи. Лирическая мелодия пришла к ней очень быстро, но вот создать на нее стихи оказалось очень сложной задачей. Николай Добронравов, супруг композитора и главный автор текстов к ее музыке, трудился над песней чуть ли не 2 года. Музыка требовала строчек разной длины, меж тем жизнь вокруг кипела. Пахмутовой заказали песню к Мюнхенской олимпиаде 72 года, которая должна была подбодрить советских спортсменов. Композитор написала героев спорта. Петь их, по ее мнению, должен был только Магомаев. Но певец поначалу отказался, мол, совершенно не его стиль. Советовал обратиться к Эдуарду Хилю. Тогда-то Пахмутова и пообещала артисту песню о любви, созданную специально для него. Как раз в это время у Магомаева вспыхнула любовь к Тамаре Синявской, и свежая лирика была ему необходима, чтобы передать свои чувства. В итоге мелодия вошла в его репертуар. Возлюбленная певца была первой, кто ее услышал. Она проходила стажировку в Миланском театре «Ла Скала», когда позвонил Магомаев и включил свежую запись. «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Потом мелодию перепевали даже в ритме танго, но исполнение Муслима Магометовича не только первое, но и эталонное. Слушаем одну из лучших песен в исполнении великого артиста.

0: сейчас.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало.

0: мертвы на песке. Сны мои, что?
1: Ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг? Ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: президентского фонда культурных инициатив.
1: Пользователям соцсетей знакомо слово «хейт». А даже если неизвестно, то с явлением наверняка многие сталкивались. Хейт происходит от английского «hate» — неприязнь, ненависть, и обозначает грубые ядовитые комментарии в интернете. Оскорбление, придирки, агрессия. Основная цель хейта — задеть, унизить человека, как минимум испортить ему настроение. Людей, которые беспричинно нападают на других, называют хейтерами. Они могут быть личными недоброжелателями пользователя или просто троллями, которые развлекаются, провоцируя конфликты. Появилось слово «хейт» в русском языке уже довольно давно, вместе с первыми социальными сетями. Чаще всего от хейта страдают известные люди – звезды, политики, популярные блогеры или даже успешные бренды. А вам самим кого-нибудь хейтить случалось? Нет? Но и замечательно. Считается, что хейтер — это, как правило, закомплексованное, завистливое и часто глубоко несчастное создание.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зураб Церетели – советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Родился в Тбилиси, почти 30 лет занимал пост президента Российской академии художеств. Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере, парк Ривьера в Сочи, дворец профсоюзов в Тбилиси, новую сцену Большого театра в Москве и другие. Создал множество монументов, среди них «Дружба навеки» в Москве, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Зои Космодемьянской в Рузе, «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке. Последний был сделан из фрагментов демонтированных американских и советских ракет, уничтоженных в соответствии с договором между СССР и США о сокращении ядерных вооружений. Интересный факт. Церетели стал не только известным, но и очень богатым художником. Начинал он с зарплаты в 22 рубля в месяц, рисовал карикатуры, иллюстрации для детских книжек, жил на чердаке. Но уже в 70-х годах прошлого века его назвали грузинским миллионером. По одной легенде, 50-рублевую купюру даже прозвали «Зурабовкой», так как художник давал чаевые только полтинниками.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ирина Тонева. Певица.
1: По крайней мере, эти понятия расширяют наше ощущение себя в обществе. Я связываю это с радостью иметь свое личное пространство, заниматься тем, что я люблю делать. И вообще, как приятно осознавать степень своей защищенности. Для женщины, знаете ли, это особенно важно. Я очень рада, что я живу в России, потому что когда я узнаю права и свободы человека в других странах, мне становится как-то не очень уютно. В любом случае, права и свободы очень важно знать. Ну, просто это полезно. Это полезно.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Нам нужна одна победа» – авторская песня Булата Акуджавы, написанная в 1970 году для фильма «Белорусский вокзал». Легендарная сцена, где ветераны спустя четверть века после войны в одну ночь снова становятся десантниками и поют то, что могли петь тогда, идя в последний бой. Исполняет Александр Жвакин, также известный как «Лок-Док». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Нам нужна одна победа».
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в волантаистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: А теперь я хочу, чтобы эту песню спели вы. Вы знаете эту песню?

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. С юга на север.
1: Настанет день, когда они поедут, вагоны до краев заполоня, и рваная нечеткая победа прочертит дым на обороте дня. В плацкартах будет сонно до упаду, тяжелый храп, случайный матерок, бесчетные бесценные награды, ошметки глины пройденных дорог, усталость, что своих не выбирает, два уголька от шквального огня, кому-то тишина важнее рая. Кому-то рай, местечко у окна. Там продают сырки и газировку, ведут в детсад ревущего мальца. Игноря град, бегут на остановку, целуются до самого конца. Все устоится, поздно или рано, они вернутся сплетням вопреки. Такие молодые ветераны, такие мировые мужики.
2: Это стихотворение написано по мотивам случайной встречи, рассказывает автор, поэт, журналист и волонтер Ника Батхин. На вокзале я увидела немолодого солдата с ногой в лангете, помогла ему сориентироваться и проводила к месту встречи с другом. По дороге слушала его рассказы о фронте и представила, как мог бы возвращаться с войны мой дед. Когда началась Великая Отечественная, он отправился на фронт добровольцем, прошел всю войну, победу встретил в Берлине.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент «труба». Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов Великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине», язык исполнения эрзианского.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов. История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, многие герои спецоперации после демобилизации помогают своим братьям по оружию. Они становятся частью команды фонда «Защитники Отечества». Яркий пример – Сергей Поздеев, который за 25 лет прошел путь до заместителя командира отряда ОМОН «Вымпел». Награжден орденом мужества и двумя медалями за отвагу. В июле 23 года принял участие в первом форуме ветеранов СВО, который прошел при поддержке фонда. После этого он согласился стать заместителем по общественным проектам филиала фонда в Вологодской области. Сейчас Сергей руководит Вологодским союзом ветеранов СВО. Он проводит патриотические мероприятия и вовлекает ветеранов в спорт. Например, возглавлял команду ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества и сейчас активно поддерживает героев спецоперации, вовлекает их в паралимпийское движение и адаптивный спорт. Для многих ветеранов Сергей стал наставником и тренером, который помогает раскрывать потенциал. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Быханов сад – редкий уголок природы в самом центре Липецка. От множества других городских парков в России он отличается разнообразием растений. Здесь можно увидеть южноевропейскую скумпию, сибирскую яблоню ягодную, на которой плоды растут гроздями, как рябина. Изобилие растительности привлекает птиц, не только привычных голубей, но и стрижей, и кольчатых горлиц. Быханов сад появился на месте питомника, основанного еще в XIX веке известным липецким ботаником и садоводом Василием Быхановым. После революции его сад преобразовали в растениеводческое хозяйство, а в 50-е годы местные комсомольцы организовали городской сад. Сейчас это благоустроенное городское пространство с забавными скульптурами, плетеными оленями.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Крепкая семья». Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
3: Крепкая семья – это не просто штамп в паспорте, а про взаимную поддержку и уважение. В основе – любовь, доверие, ответственность. Все помогают друг другу, передают традиции, заботятся о старших. И самое главное, в нашем понимании семья – это союз мужчины и женщины, как основы семьи. Ведь семья – опора общества. Она помогает человеку взрослеть и чувствовать себя в безопасности, сохраняет культурную память и, конечно, поддерживает демографию. При этом силы семьи кроются и в мелочах. Такие простые вещи, как делиться за ужином одним хорошим моментом дня или пару минут поболтать утром за чаем, создают главное – привычку слышать друг друга. Такие маленькие традиции собирают семью воедино и дарят ощущение, что ты не один. Государство поддерживает семейные ценности, выплачивает пособия вроде материнского капитала, запускает программы, ведет просветительскую работу. К примеру, 2024 год объявили годом семьи, чтобы напомнить, как это важно. Крепкая семья – идеал, к которому стоит стремиться.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Лампасы» Нижний Новгород.
4: Следующая песня – это новинка от Алексея Шмелева, песня «Южная земля». Как раз к вашему эфиру мы вчера ее репетировали, сегодня. На правильное место я поставил,
5: да?
4: Песня, которая… Да, но это лирика. Вот сейчас песня «Южная земля», термин «Южная земля» приобрел совершенно другое звучание.

0: 1000 поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфоша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.
3: Это

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика – пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Где в России можно найти самую оригинальную городскую скульптуру? Вот самую-пресамую. Один из претендентов – город Вологда. На Советском проспекте стоит та самая темноглазая, героиня песни про резной палисад. На Пушкинской у памятника великому поэту примостились два воркующих бронзовых голубя, навеки застывших в поцелуе. За церковью покрова на торгу целая композиция. Трогательная будка со спящей на люке лохматой собакой Боссей. Ну и, конечно же, буква «О», богато украшенная металлическим кружевом, красуется на соборной горке. Рядом с ней так и хочется окать. Сделать это можно на улице Сергея Орлова, где над рекой Вологдой стоит полукруглая, украшенная фигурной чеканкой скамейка с металлической гармоникой.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире создатели документального фильма «Тихий баскетбол» Екатерина Гумерова и Наталья Лихчилова.
4: Буду банальным. Почему это важно? Показывать инклюзивный спорт.
5: Ну, давайте я там начну, ты добавишь. Почему это важно? Ну, вообще, когда я там, опять же, писала грант, я прописывала цели. То есть у нас цели и задачи какие были. Мне хотелось, чтобы это стало как можно более популярным, потому что я говорю вот особенно про баскетбол, я нигде такого не видела. Вот. И Дима является таким хорошим примером, даже когда мы с ним общались, он говорил, я просто хочу показать таким людям, как я, что все возможно. Потому что когда он начинал, как бы таких примеров перед ним не было. Вот. И мне хочется, чтобы как можно больше людей узнавали. И вообще, когда я только с ним познакомилась, мне было так жалко, что почему вообще о таком человеке никто не знает. Почему никто не знает о его тренере первом, о втором, который вот закладывает в детях такие вот навыки, что они становятся потом олимпийскими чемпионами. Мне хотелось просто рассказать и донести до людей, что вот такие люди существуют. Чтобы как можно больше людей узнали, там, привели своих детей заниматься спортом. Потому что вот сейчас, когда там я разговаривала с тренером, он говорит, что сейчас очень сложно найти на самом деле людей, детей особенно, которые вот хотели бы заниматься спортом. Особенно глухих. Вот, то есть раньше это как-то было вот прям был бум. Сейчас это вот идет на спад. И мне хотелось, чтобы как можно больше людей узнавали, чтобы родители узнавали, что вот есть такие секции, что можно приводить детей, что есть такие невероятные тренеры, которые их могут всему научить, и они могут достичь невероятных высот.
4: И у меня вследствие этого вопрос к вам обеим. Наверняка же история продолжится. О баскетболе фильм снят. Вот если бы была возможность выбрать вот совершенно любого героя из любой сферы, вот такой дримкаст, да, и снять следующее кино. Вот и к Натали вопрос, и к Екатерине. Кто был бы этот человек? Не обязательно имя. Из какой бы он был сферы? Вот.
5: Ну, я знаю одного человека, я тоже хотела снять про него кино, и я металась, про баскетбол снять или про... В общем, есть такой Борис Вишняков, он занимается гонками, он слепой.
4: Слепой, да, занимается гонками? Ну-ка, да, поподробнее.
5: Да. Он слепой гонщик.
4: А как это?
5: Он до 30 лет, по-моему, да, если я не ошибаюсь, он занимался мотоспортом, он катался на мотоцикле, любил адреналин, вот, и в один день он садится двойкой к своему товарищу на мотоцикл и их сбивает фура. Вот. У товарища все хорошо, а вот этот герой, он полностью лишается зрения. Вот. 30 лет получается. То есть, ну, я считаю, что когда человек в процессе жизни чего-то лишается, это гораздо сложнее, когда, нежели у него там с рождения какие-то вот ограничения. И я с ним тоже очень много беседовала, потому что разрабатывала темы, и вот вы никогда не скажете, то есть он не говорит, что он, то есть он такой, вот я ехал на машине, и ты, вот ты не понимаешь, в смысле ты ехал на машине как бы сам или как. И он начал, ну, из-за того, что у него любовь к гонкам, к скорости не пропала, он начал разрабатывать картинг для слепых. Вот. И сейчас это достаточно известный, ну как, вот, к сожалению, тоже недостаточно известный проект. Просто когда я с ним общалась, это было еще, наверное, 5 лет назад, про это вообще никто не знал. Сейчас, если набрать, то уже появляются какие-то новостные статьи, плюс к нему приезжают участники СВО, вот, и вот он обучает кататься. Гонять.
4: Удивительная история. Если про баскетбол для глухих я еще что-то могу себе представить, то картинг для слепых. Интересно, да. Действительно. Спасибо, Наталья. А Екатерина, вот какого героя бы для следующего фильма выбрала?
6: Ну, я чуть-чуть тут добавлю к Натали, потому что, ну, действительно, нам, по крайней мере, очень хочется делать вот такой социально значимый контент, потому что понятно, что все мы любим посмеяться там, над комедиями и посмотреть что-то, что нас будет веселить, заставит нас улыбаться, отдохнуть и так далее, но над важными, глубокими темами очень тоже хочется, чтобы задумывались. Поэтому эта история, которую мы сняли вот в рамках «Тихого баскетбола», и то, что сейчас рассказала Натали, мы считаем, что это просто то, что важно показывать, подсвечивать, там, заострять внимание. Даже если это будет чуть более нишевые истории, да, чем те, на которые мы все привыкли ходить в кинотеатры. А то, что касается моих каких-то идей, да, и того, что бы хотелось дальше поддержать, это, наверное, в первую очередь проекты, предназначенные для детской и подростковой аудитории, потому что, опять-таки, вот, создается очень много там, сериалов тех же самых, и в целом очень большое количество сейчас контента для взрослых и самого разного, и серьезного, и развлекательного. И на детей и подростков, на мой взгляд, как будто бы недостаточно. А хочется, чтобы они даже в рамках мультфильмов, там, фильмов подростковых, семейных, смотрели их и задумывались о более таких серьезных и важных вещах, да, о каких-то экологических проблемах. Там очень остро сейчас стоит вопрос мошенничества среди детей и подростков. И вот хочется с детьми на их языке разговаривать на разные важные темы, там, начиная от любви к родине и заканчивая какими-то семейными вопросами. Вот, поэтому мы, наверное, вот в ближайшее время будем в сторону детского и подросткового контента тоже смотреть.
4: Большое спасибо вам, что пришли и рассказали. Ну а в завершении, как всегда, с вас песня.
6: Послушаем песню Преснякова, не такую свеженькую, но любимую песню, которая называется «Странная».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лаура Цоголова. Ночлег негостеприимен.
2: Ночлег негостеприимен в коптильне передовой. Читает мертвец Прокимин. Земли плодородный слой качает, как мамка, ношу хворающего дитя. А небо созвездие крошит на бренности бытия. На сумрак, в который вхоже по времени в час любой великий страдальче Боже и некто ему чужой. У древней войны, у новой, единый в чести вердикт. Кто вечный хозяин слова, тот в споре и победит. Так чей золотник планеты, где тысячелетний прах толкает побеги к свету, где бьется за жизнь монах в истлевшей солдатской схеме? Ответ очевидно прост. Читает мертвец Прокимин. Срастается в полный рост. Рождается в нем охота в победном побыть венце, и свежие капли пота на прошлом его лице мерцают, как снежный иней у выемки штык ножа. Читает боец Прокимин. И комья над ним дрожат, просоленные ветрами, которым покоя нет, так будто в надгробный камень ударил пасхальный свет.
3: Известный поэт Лаура Цоголова написала это стихотворение в память о погибшем солдате, который воскресает к жизни вечной. Прокимин, библейский стих, читается как часть праздничной службы, во время которой боец обретает бессмертие, восстает из праха. Совершается то самое пасхальное чудо, когда через ратный свой подвиг солдат в полной мере получает практическое осознание того, что смерти нет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
6: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого волка, с таким более народным каким-то звучанием.
5: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Дмитриевич Папанин – имя, звучащее как гимн мужеству и науке. Гордость отечественной науки, выдающийся исследователь Арктики, ученый с мировым именем, дважды Герой Советского Союза. Его подвиг по изучению Северного полюса навсегда вписан в учебники истории, а современные специалисты до сих пор используют открытия, сделанные его экспедицией. Папанин командовал первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс-1», которая пронеслась на льдине 2000 километров до берегов Гренландии. За этой арктической одиссеей следил весь мир. Но знаете ли вы, что изначально в состав первой папанинской четверки входили собаки? Да, четвероногие друзья должны были помогать в исследованиях и охранять станцию от белых медведей. Однако из-за сложностей с транспортировкой и обустройством от этой идеи пришлось отказаться. Еще один интересный факт. Во время дрейфа льдина, на которой находилась станция, уменьшилась в размерах в несколько раз. Папанинцы чудом избежали гибели, но, несмотря на все трудности, они продолжали свои научные наблюдения, собрав уникальные данные об Арктике. Иван Папанин не просто исследователь, а настоящий символ героизма и преданности науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Многие наверняка помнят выражение «малая талика». Да-да, только так. Талика, а не толика. Никаких толиков. Шутка. А теперь серьезно. Так получилось, что слово «талика» без определения «малое» в современном русском языке уже не употребляется. Уже в комедии «Недоросль», написанной во второй половине 18 века, учитель Митрофанушки знает малую талику арифметики. Однако так было не всегда. Малая талика восходит к старославянскому «таликой». В древнерусском языке слово «талико» активно использовали в значении «большое количество», «великое множество». Именно в таком значении «талико» употребляется в житии Бориса и Глеба, Нестора-летописца. «Лучше мне одному умереть, нежели талику душ», то есть такому большому количеству людей. Однако постепенно закрепилось противоположное значение, и талика стала только малой. Такая вот история.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с «Лучшим городом земли». Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую! Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
2: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За два дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
3: А служба службою везде, и на земле, и на воде, и друга верного, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
2: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык динамичен и стремительно меняется на глазах. Из-за этого уже у наших классиков можно встретить множество непонятных слов. Например, читаем у Салтыкова-Щедрина в «Пашихонской старине». Но зато черностоп образовался отличный. «Гуляй, мужичок, да погуливай». Что там образовалось? Черностопом еще 200 лет назад называли «бесснежные холода». Собственно, Салтыков-Щедрин ярко описывает это явление. Земля закоченела, грязь на дорогах до того сковала, что езда в телегах и экипажах сделалась невозможной. Гоголь писал о стрельбе зайцев по черностопу, то есть как раз в такой вот период. К сожалению, в 20 веке это слово почему-то постепенно вышло из употребления. Так что если будет холодная бесснежная осень, можете смело называть ее черностопом. Выйдет оригинально и очень по-русски.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Я не знаю такого человека, кто бы сказал, что-то незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Зачем мы здесь, на этой земле? Ради чего вообще все это? Соединяется ДНК и рождается человек. Каждый уникальный по сути и единственный. Но каждый рождается в своих условиях, в своей данности. Семья, социальный уровень, уровень жизни. И начинается наш путь, наш поиск себя. И у каждого свои соблазны, свои смыслы, своя внутренняя борьба. И мы познаем, ошибаемся, учимся, опять ошибаемся, опять учимся. И пока мы идем вперед, мы растем сами над собой. Нужно ли нам материальное? Да, конечно, нужно. Нужно даже для того, чтобы просто жить. И жить радостно и счастливо. Но по итогу наполненную и настоящую радость жизни даст любовь, творчество, осознание себя, занятие любимым делом и все то духовное, ради чего мы проходим свой путь на этой земле.
0: Истории о главном.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
3: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Алехин – всемирно известный русский шахматист. Слава его была такова, что Ильф и Петров упомянули его в 12 стульях. Остап Бендер обещает доверчивым васюкинцам приезд в их захолустье, в том числе и этого великого шахматиста. И неудивительно, ведь Александр Алехин при жизни был человек-легенда. Гордость советского шахматного спорта. Тысяча сыгранных матчей и победы в большинстве из них. Он мог играть на 32 досках одновременно. Временно и выигрывать. Великий шахматист родился в Российской империи в богатой семье. Отец его был дворянин, а мать – дочь текстильного магната Прохорова. В шахматы будущий чемпион играл с детства и успехи тоже демонстрировал рано. Уже в 13 году он издавал шахматный журнал. Первая мировая застала его за рубежом. Алехин через несколько границ возвращался в Россию. Дальше была революция. С начала 20-х шахматист ездил по всему миру, выступая на соревнованиях за СССР. Самым известным был его поединок с Капабланкой. Кубинец считался непобедимым. В 27-м Алехин развеял этот миф, обыграв соперника в последней партии. Дар спортсмена наш чемпион сочетал с талантом учителя. Он давал уроки мастерства известному испанскому шахматисту Артуро Помару Саламанке. Алехин выступал до конца жизни и умер в 46-м году так никем непобежденным. И он так и не встретился за шахматом доской с другим великим русским шахматистом Михаилом Ботвинником.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Здание Дальневосточной государственной научной библиотеки считается одним из самых красивых зданий Хабаровска. Строительство трехэтажного здания для городского общественного банка имени Плюснина началось в 1900 году. Здание строили в русском стиле по проекту архитектора Калмачевского. Особенно интересны фасады с искусно выложенной кладкой, сочетающей красный и серый кирпич. Кроме банка, в здании размещались магазины, аптека, бытовые мастерские. С 1924 года в здании размещались Управление Уссурийской железной дороги, Центральная библиотека, Уездное земельное управление, Уездная милиция и горисполком. С 1944 года и до сегодняшнего дня здесь Дальневосточная государственная научная библиотека.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Алена Минулина.
4: Однажды я услышала фразу, которая мне очень понравилась. То, с каким достоинством человек встречает поражение, определяет, как скоро его ждет победа. Ощущение собственного достоинства – это ощущение собственной силы. Да, обстоятельства могут складываться по-разному. Можно оказаться на самом дне, и это будет момент проверки. Если человек сохраняет нравственность и слышит голос совести, он сохраняет достоинство. А значит, он достоин возрождения, и оно непременно случится. Как-то я спросила знакомого иностранца, что, на его взгляд, отличает русских женщин? И услышала в ответ: они преподносят себя с особым достоинством. И это было невероятно приятно и радостно слышать. Пусть так и будет.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группы «Свинцовый туман» и Дмитрий Нестеров, член жюри музыкального конкурса.
5: Так вот, что интересно, конечно, больше всего песен о защитниках Отечества. А меньше всего песен, это я даю такую наводку тем, кто за оставшиеся полтора дня, два дня сможет отправить свои заявки. Меньше всего песен о достижениях. И мы вот даже с ребятами в нашей команде подумали, почему. Потому что любовь — это чувство, родина, гордость — это чувство. А защитники Отечества — это тоже
6: эмоциональный, некий, такой,
5: тоже, да, эмоциональная краска. А достижение — это все-таки песня про достижение, к которой нужно подойти серьезно именно из контекста событий. Да?
6: Ну, ты должен знать фактор. Хотя бы, конечно.
5: Да, да, все, да.
6: Конечно.
5: И поэтому я действительно понимаю, что, возможно, в этой номинации принять участие сложнее всего. Но и мы тут же начали перебирать песни. Например, «Он сказал, поехали», да, о достижениях, да, там, или песня «Мы верим твердо в героев спорта». Вот эти вот настоящие шлягеры, песни, которые являются нашим достоянием, а они ведь о достижениях. Поэтому вот такая, скажем, наводка, и я скажу, эта наводка, она очень конкурентоспособна, потому что заявок в номинации «Достижения» меньше всего, поэтому и шансов.
6: Шансов тех, попасть 25-го на финальный концерт
5: становится много у тех, кто уделит внимание достижениям. Играем?
6: Да.
5: Поехали. Группа «Свинцовый туман».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея». Как по мосту. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В деревне Кобнево Смоленской области в 1867 году появился на свет будущий знаменитый почвовед, геолог и педагог Константин Глинка. Он участвовал в экспедициях по регионам России и руководил ими, а в поездках собирал материалы, которые впоследствии легли в основу карты почвенных зон России и карты почв мира. Глинка создавал курсы лекций и написал первый учебник по почвоведению. В 1909 году он участвовал в организации первой международной агрогеологической конференции в Будапеште, а в 1911-м

0: имя Константина уже было известно по всей Европе. Ученый возглавил Докучаевский почвенный комитет, читал лекции при университете на высших бестужевских женских курсах. Кроме того, был награжден медалью от Русского географического общества за создание учебника.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Скульптурная композиция по мотивам мультфильма «Бременские музыканты» появилась в Хабаровске в 2009 году и расположилась рядом с городскими прудами. Всю композицию условно можно разделить на четыре группы персонажей, которые расположились в небольшой отдаленности друг от друга. Принцесса и трубадур, король и сыщик, трое разбойников и атаманша, а также осел, пес, кот и петух. Сходство скульптур со своими прототипами максимальное, ведь авторы этой композиции – художники Борис Федоровский и Максим Ананенко – по нескольку раз пересматривали мультфильм, чтобы детально воссоздать персонажей. Скульптуры сделаны из полимер-бетона, залиты в металлический каркас из кованой меди. Сверху на фигуры нанесена специальная тонировка и лакировочное покрытие.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
3: Фестиваль для девушек «Катюша». А, собственно, Илья Вольвич у нас в студии, его организатор. Илья, итак, сейчас идет отбор претендентов, затем, как мы знаем, целая образовательная программа и большой фестиваль уже в 2025 году. Вот подробнее, на какой стадии сейчас находимся, ну и наверняка уже вот сейчас нас слушают и думают, так, куда отправлять песни.
4: Фестиваль образовался благодаря радиостанции «Гордость».
3: Да.
4: Как мы уже сказали, когда стали поступать заявки от девушек, девушки стали присылать свои песни нам писать. Причем девушки, которые не просто там вот именно хотят поехать, а просто которые пишут интересные песни. Песни, которые посвящены нашей стране, нашим государству, нашим ценностям. И говорить, а вот может нас тоже кто-то поставить. И в какой-то момент мы поняли, что у нас огромное количество запросов, на которые бы хотелось как-то отвечать. И вот как бы само собой образовалась идея о том, что давайте все как-то соберем и оценим у профессионального жюри, который может дать обратную связь. В жюри вошли очень известные люди, профессионалы индустрии. Это и Лариса Долина, и Лина Рифулина, Виктория Черенцова. Ну, их можно перечислять. Людей, которые действительно разбираются. И мы открыли просто сбор заявок. Сейчас подано, по-моему, уже под 400 заявок. Кстати, по-моему, на этой неделе уже закроется прием заявок, так что если вы еще хотите отправить, это фестиваль katyushafest.ru, заходите на сайт, там достаточно простая форма. Дальше будет, жюри будет оценивать заявки по трем категориям, это и текст, музыка, ну и, естественно, мастерство исполнения. В начале декабря мы объявим 10 финалисток, которые будут приглашены в Москву на концерт вместе с нашими звездами эстрады, вместе выступить. Ну и до этого, пока будет идти решение, то есть пока жюри будет отбирать, будет организована образовательная программа. Это будет онлайн, то есть с любых городов России, но у нас заявки от Владивостока до Калининграда.
3: Какую песню поставим? Наверное, это будет группа «Катюша», я так понимаю.
4: Ну, давайте начнем песню с группы «Катюша». Это песня, которую девушки написали сами. Она была одной из первых. Песня была написана Наной Хаттл, автор, наша одна из солисток. Она написала ее под впечатлением от поездки к бойцам. Песня называется «Не сломаться», автор слов и музыки Нана Хаттл. Исполняет группа «Катюша».
3: Группа «Катюша» на радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. Подбитый ангел.
1: Пели пули, били напролом, пролегли по улицам границы. Ангела с простреленным крылом оттащили дети до больницы. Он все рвался: «Бросьте, улечу!» Пачкал куртки кровью серебристой, но сам лел, пока несли к врачу, постарев за сутки лет на 300. Нелетальный, в общем-то, исход ангела оставил земледелом. Кривобокий, скрюченный урод стал ходить за каждым скорбным телом. Обтирать, баюкать, обмывать, подавать таблетки и водицу, ловко перекладывать в кровать и тихонько рядышком садиться. Он ходил к колонке за водой, потрошил заброшенные склады, занимался всякой ерундой, чистил душевые, мыл палаты. На чудесить не хватало сил, чудесам нужна искра полета. Но зато он судно выносил и включал хорошую погоду, и сидел ночами на трубе, и вздыхал, мол, небо не по чину. Воробьи несли ему обед, а коты, мурча, крыло лечили. В день, когда закончится война, он взлетит прыжком в тугие тучи, словно камень, брошенный со дна. Сберегу перо на всякий случай.
2: Прозвучал фрагмент стихотворения Ники Батхин «Подбитый ангел». Эти стихи написаны в пункте временного размещения Джанкоя под впечатлением от рассказов беженцев с Украины.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: История одной песни. Слова песни «Комбат» группы «Любэ» написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы «Любэ» «Комбат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Ефимович Грум-Гржимайло – представитель яркой научной династии. Его брат Григорий был исследователь Азии, а Владимир – металлург, геолог и изобретатель различных типов печей. Родился он в Санкт-Петербурге, где окончил горный институт. Еще совсем молодым участвовал в создании геологической карты России, собрав 40 пудов окаменелостей. Работал на уральских заводах. – В 1875-м именно он запустил на Салдинских заводах цех с русским бессемированием и обосновал применение нового способа, который стал предвестником кислородно-конвертерной плавки. Затем он усовершенствовал производство рельсов, сократив издержки втрое и вдвое повысив выработку. Его рельсы уложили на первые трамвайные пути в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Владимир начал преподавать в Петербургском политехе. Он проанализировал и обобщил свой практический опыт, создав теоретические основы конструкции плавильных печей. Грянула революция, и ученый вместе с семьей отправился на Урал восстанавливать заводы. До конца жизни он служил стране, создал Московское бюро металлургических и теплотехнических конструкций, строил заводские печи. Во всем мире признавали атлас печей Грума, где было описано 137 их видов. В 27-м году, незадолго до смерти, он стал советским академиком. Интересный факт. Научная династия Владимира Ефимовича существует до сих пор. Его правнук Алексей – крупный российский ученый, физик-ядерщик.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Вашими бы устами да мед пить. Из уст в уста, у всех на устах, устами младенца. Фразы знакомые, а само слово «уста» уже как будто из другой эпохи. На самом деле все просто. «Уста» — это старое слово, которое обозначало губы, рот. Раньше оно было обычным, нейтральным. Так говорили в повседневной речи, писали в текстах. Но со временем язык изменился. На место уст пришли более простые и привычные нам губы и рот. Зато оно отлично сохранилось в устойчивых выражениях. И там звучит уже не как устаревшее, а как часть культуры. Чуть торжественно, чуть образно. И получается интересная вещь. Слово ушло из обычной речи, но не исчезло. Оно осталось в языке, просто в другом звучании.
1: История одной песни.
4: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
5: Я сегодня до зари.

0: грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Мари Мар.
2: Гуманизм в русской традиции – это человеколюбие, человечность, защита человека и заботы о его благе на основе бережного, сочувственного, уважительного, благожелательного отношения, вне зависимости от его пола, возраста, национальности и социального статуса. Есть мнение, что с учетом наших традиций скорее следует говорить не о гуманизме, а о гуманности. С другой стороны, это не совсем так. Гуманность – это практическое проявление принципов гуманизма в лучшем смысле этого слова. Их реализация в поступках.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
2: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
3: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
2: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Кажется, слово «бутерброд» одно из самых простых. Но если разобрать его по частям, все становится интереснее. Оно пришло к нам из немецкого и дословно переводится именно как «хлеб с маслом». А у нас может быть и с колбасой, и с сыром, и с рыбой, и не всегда с маслом. Есть даже красивая легенда, связанная с Николаем Коперником. Говорят, во время осады замка он предложил намазывать хлеб маслом, чтобы на светлой поверхности было видно грязь. Так якобы боролись с болезнями. История звучит эффектно, но подтверждений у нее нет. Скорее, это просто красивая версия. Зато сам бутерброд прижился по-настоящему. Причем настолько, что перестал ощущаться как что-то иностранное. Можно, конечно, сказать «хлеб с маслом». Это точно и правильно. Но бутерброд – это уже не просто еда. Это слово, в котором есть и привычка, и что-то очень домашнее.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
4: Своими словами. Поэты Донбасса.
5: Анна Шемахова. «С желтого блюдца луны».
6: С желтого блюдца луны льется покой на поля. Тихо вращается мир, тихо шуршат тополя. Где-то от взрывов оглох, кровь распуская на снег, не покорившись врагу, русский лежит человек. И безучастно луна смотрит в бледнеющий лик. Ангел вспорхнул над бойцом, к вечному строю привык. Снова на землю солдат станет и светлым крылом тихо закроет ребят в лунную ночь над Донцом.
7: Поэт Анна Шемахова родилась в Горловке. Незадолго до начала специальной военной операции переехала в Тульскую область. Стихотворение она посвятила памяти двоюродного брата Ивана Мурашова, позывной «Мурик». Иван родился в Курске. После прохождения срочной военной службы остался служить по контракту. Потом работал строителем, растил двоих детей. В 2022-м он отправился на фронт. Служил в штурмовом батальоне «Черная мамба». 23 февраля 2023 года Иван Мурашов погиб при исполнении боевого задания на направлении Кременная-Сватово. Ему было 38 лет. Похоронен Иван в Курске на Аллее Славы. Награжден орденом мужества и медалью «Почетный гражданин города Курска». Посмертно.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Имя Константина Мельникова в списке величайших архитекторов мира рядом с Ле Корбюзье и Гауди. 1990-й по инициативе ООН объявили годом Константина Мельникова. Все знают дом архитектора в Кривоарбатском переулке. Два цилиндра с окнами, ромбами. Мельников – автор объекта культурного наследия регионального значения клуба «Каучук» на Плющихе. Это снова цилиндр с полукруглой лестницей, напоминающий о дворце французского короля Фонтенбло. В конце 20-х советский архитектор воздвиг для победившего пролетариата дворец будущего. Гаражи не часто становятся шедеврами, но Мельникову удавалось и такое. Бахметьевский гараж в Москве – еще один памятник архитектуры. Родился Мельников в конце 19 века в семье крестьян. Рано проявил способность к рисованию. Родители отправили его учиться иконописи. Однако дело не пошло, и маленький Костя устроился работать к инженеру Владимиру Чаплину. Тот заметил талант мальчика и нанял ему учителей. Благодаря Чаплину Мельников смог профессионально учиться архитектуре. Победившая революция 17-го года искала новые таланты для нового времени. Архитектор-новатор пришелся ко двору большевикам. Его талант высоко ценили и за рубежом. Во Франции его имя ставили рядом с великим Ле Корбюзье. В 30-е годы советского архитектора позвали в Париж проектировать громадный гараж на 1000 машин. После Великой Отечественной молодежный авангард сменился торжественным сталинским ампиром. Но Мельников и тут был законодателем вкуса. Какие люди строили нашу страну?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, где можно увидеть подмосковный пейзаж, написанный пленным немецким фельдмаршалом? В Красногорском филиале Музея Победы, где создана уникальная экспозиция, посвященная немецким военнопленным и антифашистам. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны в городе работал лагерь, где содержали высокопоставленных нацистов. Сотрудники органов и эмигранты, бежавшие от нацизма в нашу страну, вели работу по денацификации пленных. Она была успешна. Некоторые перековавшиеся немцы шли на фронт и воевали против гитлеровцев. В Красногорске выучил русский один из будущих ГДРовских дипломатов. А об условиях содержания можно судить потому, что будущий лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц написал в лагере основную часть одной из своих книг.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Мара.
4: Историческая память и преемственность поколений. Великая история России, героическое прошлое, подвиги и свершения русского народа – это то, что у нас в крови, в нашей генетической памяти, то, что вызывает чувство гордости каждый день. И с этой гордостью за великую Родину должны вырастать дети. Великий подвиг нашего народа – победа в самой кровопролитной войне в истории, в Великой Отечественной и Второй мировой – это то, что совсем близко. Еще живут совершившие этот подвиг победители-ветераны и дети войны. Это наши деды и прадеды. Перед Днем Победы мы взяли в Александровском саду частицу вечного огня, почетный караул передал ее, и мы повезли этот огонь в Абхазию, нашему братскому народу, чьи воины абхазы плечом к плечу сражаются сейчас вместе с нашими бойцами на фронтах СВО. Этой акции «Огонь памяти» по всей России и за ее пределами вечный огонь накануне 9 мая был доставлен в 200 городов России и в 14 стран. Сухум, Абхазия, бывший Советский Союз. Конечно, там тоже есть наши ветераны. И там, в Сухуме, мы съездили к ним. Конечно, у них уже почтенный возраст, больше 100 лет. Мы познакомились с Нонной Ивановной. Она прошла всю войну и дошла до Берлина. У нее 3 детей, 5 внуков, 11 правнуков. Она очень любит петь. И любимая песня «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет». И эту песню 102-летняя Нонна Ивановна поет вместе с 10-летними правнуками. Потом мы приехали в Новороссийск на Малую Землю. Это выступ в море, плацдарм, на который высадился в феврале 1943-го наш десант. И 225 дней удерживал его под вражеским огнем, отражая бесконечные атаки. Вода горела, плавился металл, а наши бойцы вгрызались в землю, но не отступали. Там, возле монумента, сейчас набережная. Гуляют семьи с детьми. И мальчишка спрашивает у отца новороссийца, как это было здесь. И отец рассказывает, как брали штурмом, закреплялись, отражали контрнаступ в 43-м. Наши моряки, пехота и морпехи, так же, как наши бойцы сейчас на СВО. Как сражались на этом месте прадеды и побеждали.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире председатель Оргкомитета национальной премии «Контекст», ведущий в стране эксперт по коммуникациям Ирина Есипова.
5: Мы говорим о коммуникациях, о коммуникационных технологиях в разрезе не только крупнейших предприятий России, но и целых отраслей. Здесь в студии «Радио Гордость» ведущий эксперт страны по коммуникациям Ирина Есипова. Вы являетесь руководителем, председателем Оргкомитета Всероссийской национальной премии «Контекст». И, конечно, хочется узнать о лучших, самых ярких проектах. Кто становится лауреатами премии «Контекст»?
6: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что так как я являюсь членом жюри самых разных конкурсов, совершенно разных, и могу сравнивать эффективность разных технологий, разных команд, которые у нас. Вот. И хочу сказать, что команды компании топливно-энергетического комплекса, они всегда на высоте. Они всегда, может быть, на голову выше, извините меня, коллеги, остальных компаний.
5: Может, у них просто ресурсов больше? Может, они богаче?
6: У них идеи качественнее, идеи, понимаешь? И ты знаешь, вот уже 17 лет конкурсу «Контекст», и я могу...

0: идеи маркетинга, которые используют наши коммуникаторы ТЭК, они и позволяют говорить об этих прекрасных суперпроектах. Ну вот, допустим, вот давайте начнем. Вот я вот принесла здесь такую прекрасную, потрясающую книгу. Такая, это даже не книга, это такой огромный проект. Вот называется «Земля открытий». Так, Сахалинская энергия.
1: Да, вижу, Сахалинская энергия.
0: Сахалинская энергия, да. Это, значит, этот как бы подпроект. И вы знаете, знаешь, на проекты топливно-энергетических компаний, они все долгосрочные проекты. То есть они не местечковые, они не здесь и сейчас вот реализуются, а они нацелены на долгосрочную перспективу, потому что любое развитие этого крупного масштабного проекта, оно привлекает внимание, и о нем можно говорить. Не вот здесь сейчас сказали, забыли, такого нет. Этот проект развивается, он как дерево с ветвями разветвляется, и идеи создаются новые, новые технологии появляются, новые целевые аудитории, обрастает проект новыми целевыми аудиториями, и влияние оказывает на практически весь ландшафт, который там у нас необходимо осветить. Вот посмотрите, какие потрясающие книги сделала Сахалинская энергия в рамках, значит, в общем, короче говоря, у Сахалинской энергии 30 лет было. И в рамках этого 30-летия они запустили колоссальный проект с огромным количеством всевозможных мероприятий, онлайн-мероприятий, офлайн, создавали книги, спектакли, документальные фильмы, проводили огромное количество мероприятий, форумов, конференций. Короче говоря, это был целый коммуникационный комплекс, который охватил практически весь спектр каналов коммуникации. Вот это пример омниканальности, будем так говорить, который сейчас вот на слуху. У всех омниканальность, постоянное взаимодействие. А как это сделать? Не какому-то там бренду косметики, допустим, омниканальность, или Сбербанку, который очень активно это омниканальность, или любой другой банк использует, а компании, которая несет, казалось бы, и вообще на ней очень много что лежит, потому что это основная компания, которая продвигает весь Сахалинский регион, вот эта Сахалинская энергия. И вот они создали такую, во-первых, вот такую книгу «Земля открытий», во-вторых, книгу, игру детскую про, значит, такого персонажа, придумали персонажа. Ну, а вот эта «Территория открытий» — это просто удивительная книга. Вот я хочу, чтобы ты ее посмотрела. Да. Она просто историческая, она сама по себе очень красивая. «Территория открытий». То есть они собрали весь архив покорителей Сахалина, создателей Сахалина. Здесь о тех людях, о тех временах, когда только Сахалин создавался. То есть они, видишь, отошли, они не о себе говорят, а они говорят об острове Сахалин. Они говорят вообще о Сахалине как территории развития, о модернизации, там, как это все проходило, говорят о разных, о людях, говорят, кто этим делал. Короче говоря, нужно немножечко абстрагироваться от себя, а говорить о победах, о том, чем можно гордиться, о людях, которые создают эти победы, о технологиях, которые эти создают победы, и о непосредственно тех проектах, благодаря которым регион просто начинает просто цвести. Он же супер сейчас регион стал. Потрясающая красота Сахалина, Южно-Сахалинска.
2: Радиостанция «Гордость».

1000 поводов для гордости. Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор-Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.

0: радиостанции «Гордость».
1: А вы знаете, что Томск – родина первого Сибирского университета? Здание Томского госуниверситета и политеха построены в конце позапрошлого века по последнему слову тогдашней техники. Недавно рядом с ТГУ открыли памятник основателям Василию Флоринскому и Дмитрию Менделееву. Это настоящая машина времени. Если поставить на смартфон специальное приложение и навести камеру на памятник, можно с помощью дополненной реальности увидеть Томск начала 20 века. Улица Татарская знаменита деревянными домами позапрошлого столетия. Ни в одном большом городе их столько не сохранилось. Есть в городе и католическая церковь в стиле классицизма. Ее построили для живших в Томске офицеров и чиновников с польских территорий. Ходили туда и ссыльные поляки. А православная Воскресенская церковь создана по проекту великого Растрелли, создателя петербургских дворцов в стиле сибирского барокко. Едем в Томск и слушаем посвященную этому прекрасному городу песню группы «Чех энд Драга» на радио «Гордость» частота 90.

0: твоей мечты.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Самарская филармония – одна из лучших в стране, а ее здание – архитектурный шедевр. Началось все с театра-цирка «Олимп», который в позапрошлом столетии возвел в стиле модерн архитектор Платон Шаманский. Его сцена запомнила Шаляпина и Блока. В середине 70-х филармония обветшала, и ее реконструировали, по сути, построили заново. Огромные витражи в 3 этажа делали из стекла, которое специально привез из Прибалтики конструктор ракет Дмитрий Козлов. Хакасия дала мрамор на облицовку. Главный зрительный зал формой напоминает океанскую раковину. Он устроен так, что видно и слышно отовсюду. А в 2001 году в Самарской филармонии смогли разместить орган на 3500 труб, входящий в топ-20 по стране.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ярослава Дицевич, председатель Иркутского отделения Всероссийского движения «Экосистема».
4: Дорогие друзья, радио «Гордость» на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы сегодня общаемся с участниками форума, и у нас в нашей мобильной студии «Радио «Гордость»» Ярослава Дицевич, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения Академии наук, председатель Иркутского регионального отделения движения «Экосистема». Ярослава, поделитесь своими впечатлениями от форума «Форсаж» в этом году, но самое главное – все на форуме говорят о мечте, все мечтают, говорят о будущем. Вы из Иркутска, вы с Байкала. О чем мечтает Иркутск, о чем мечтает Байкал?
5: Спасибо за приглашение. Конечно, первое, о чем хочется сказать после вашего представления и вопроса, мы все, кто живет рядом с Байкалом, мечтаем его сохранить. Сохранить для настоящего и будущих поколений. И стараемся работать в этом направлении. В рамках наших байкальских регионов мы создали уже более 20 экологических сообществ молодежных, объединили их в Ассоциацию молодежных экологических сообществ «Эко-молодежь». Также появилось 2 года назад Всероссийское движение «Экосистема», созданное по поручению президента, и мы являемся как раз региональным представительством нашего движения. Все наши действия мы направляем на то, чтобы просвещать молодежь и людей другого возраста, и объединять. И вот эти коммуникации в рамках наших информационных ресурсов и в рамках проводимых нами мероприятий крупных, мы, в общем-то, стараемся прикладывать усилия, чтобы Байкал был сохранен. Ну, а мы, в свою очередь, его очень любим и гордимся. Спасибо вам за приглашение и радио «Гордость». Теперь в нашем регионе мы постараемся также продвигать и популяризировать.
4: Спасибо вам, Ярослава, и, конечно, желаем, пусть ваши мечты обязательно сбудутся.
2: История одной песни.
3: Романс «Любовь и разлука» композитор Исаак Шварц и поэт Булат Акуджава написали специально для фильма Бориса Токарева «Нас венчали не в церкви». Оба видели исполнительницы Людмилу Сенчину и даже сказали ей об этом. Но режиссер выбрал другую певицу, Елену Камбурову, и в картине прозвучал ее голос. Фильм о дочери священника, вышедшей замуж за революционера, появился в 1982 году и особого успеха не имел. Соответственно, и романс не получил большой популярности. В то же время Сенчина очень хотела спеть этот романс и уже после выхода фильма на экран попросила у авторов разрешения исполнять его наравне с Камбуровой. Получив добро, певица блистательно выступила с этой композицией в финале телефестиваля «Песня 83». Пришел оглушительный успех. В дальнейшем романс исполняли Эдуард Хиль, Александр Малинин, Олег Погудин соло и дуэтом с Екатериной Гусевой, Дина Гарипова. И каждый раз романс раскрывался по-новому. Сейчас послушаем романс «Любовь и разлука» в исполнении Людмилы Сенчиной.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. «Облака Мариуполя».
1: И все-таки я чувствую вину. Хотя, казалось бы, ну в чем я виновата? Я тихо руки окуну в волну, омывшую погибшего солдата. В тот день весны, когда был шторм и штурм, врата инферно сердце Азов стали. Когда виском упавшую звезду поймал он, и его не стало. В тот день весны, когда был шторм и штурм, горел разгоряченный Мариуполь, остались только шрамы, будто швы, и шум волны, и птиц следы, как руны, барашки волн, как белое руно, к нему стремятся чайки-аргонавты. Нам прошлое исправить не дано. Нам остается только боль и память, и этот свет, и эти облака, как каравеллы неземных флотилий. Они плывут, плывут издалека в мой русский город с именем Марии. Они везут надежду. Будет мир. Он дорогой ценой нам достается. Нас эта вера делает людьми. Она растворена в моей крови. Она волной, а берег сердца бьется.
2: Это стихотворение поэт Елена Заславская написала в 2024 году, после очередной поездки в Мариуполь, где часто бывает с выступлениями. Город поднимается из руин. Шрамы затягиваются, отмечает Елена. Мы все ждем мира и платим большую цену за его приближение.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Иногда именно мелочи делают образ завершенным. Часы, сумка, шарф – все это мы называем одним словом – аксессуар. Но само слово пришло к нам не сразу и не напрямую. Сначала из французского, а еще раньше из латинского, что означает «добавочный, вспомогательный». И изначально аксессуары были вовсе не про моду. В XIX веке это был театральный термин. Так называли предметы на сцене, детали, которые создают атмосферу. Потом значение расширилось. Слово вышло за пределы сцены и стало обозначать любые дополнительные вещи, те, что сопровождают основное и дополняют его. Сегодня аксессуар – это уже часть образа. То, что не обязательно, но именно оно часто задает настроение и стиль. Интересно, что смысл при этом почти не изменился. Как и раньше, это что-то второстепенное, но важное для целого.
1: История одной песни.
4: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнителя не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
5: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня патриотизм – это не только любовь к своей стране, но и уважение к ее истории, культуре, традиции и людям, которые в ней живут. С возрастом я поняла, что быть патриотом значит не просто гордиться своей родиной, а стремиться делать ее лучше своими поступками. Это честно работать, соблюдать законы, заботиться о природе, уважать окружающих и воспитывать детей в духе ответственности и любви к своей стране. Я считаю, что настоящий патриот ценит достижения своего народа, помнит важные страницы истории, с уважением относятся к тем, кто защищал и развивал страну. При этом любовь к родине не исключает желание видеть ее более справедливой, безопасной, благополучной. Наоборот, стремление к улучшению жизни общества тоже является проявлением патриотизма. Для меня патриотизм начинается с простых вещей – бережного отношения к родному городу, уважения к государственным символам, помощи людям рядом и участия в жизни своего общества. Именно такие поступки создают сильное и сплоченное общество. Я уверена, что патриотизм – это чувство, которое объединяет людей. Он помогает сохранять культурное наследие, поддерживать друг друга в трудные времена и вместе строить достойное будущее для следующих поколений.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточноазиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
2: История одной песни.
3: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Киры Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
4: Слышу голос из прекрасного далека.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности, или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Проклинают летний зной.
2: Проклинают летний зной римские когорты. 3 август за спиной. Впереди 4-й, а за ним еще один, 5-й и последний. Что осталось позади битвы 5-летней? Позади воды поток в русле Рубикона? Или угольный песок сверху Терекона? Или знамя на груди, будто кровь аорты? 3 август позади, впереди 4-й, а за ним еще один, но уже с победой. Что же будет впереди? После битвы этой будут радости земной, жизни без излишка, перед будущей войной передышка.
3: Роман Сорокин – автор стихотворения, поэт, драматург и талантливый актер. За сборник стихотворений «Переменчивая ясность» получил премию «Гипертекст». Донбасс и СВО – главные темы творчества романа. Он и сам часто бывает за лентой. Русская спецоперация, говорит автор, выполняет те же задачи, которые решались во время Великой Отечественной войны – уничтожение нацизма. Параллели, к сожалению, очевидны.
0: Проект Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов.